0: Новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

Это я называю отличное начало музыкального часа. Это Дмитрий Колдун и горяченная новинка последнего времени «Музыка моя». Не могу не заметить, что вы, бесценные мои, моя песня, с которой я начинаю и продолжаю каждый день. Потому как даже если мы с вами не вместе в эфире любимого русского радио, я все равно чувствую, что вы где-то рядом. Потому как тот позитив, который вы дарите, его невозможно развидеть, его невозможно расчувствовать. Он всегда где-то в моем сердце. За стол заказов по традиции. Сердечное спасибо и за добрые слова также спасибо. Неспроста я говорила о том, что парни должны нам, девчонкам, в эти выходные, несмотря на обилие всяких разных развлечений, вроде охоты, рыбалки, шашлыков, уделять время, вот как Дмитрий Колдун хорошо сказал, музыка моя. Так что учитесь делать комплименты, поможет.

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
3: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Interior. 276-71-71.
4: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10.00 по адресу Суханова 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
5: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
6: Близкие все ближе и цены ниже.
7: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
8: О чем мечтают женщины?
9: Хочу кубики на животе, но пресс качать не хочу. А еще хочу упругие ягодицы.
8: Это легко решается с аппаратом Tesla Former Beauty Club. Tesla Former позволяет создать идеальные контуры без посещения спортзала.
9: Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
8: Telegram Beauty Club.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор» использует материалы крупнейшего шведского концерна «Аусон», завоевавшие доверие во всем мире. Разработчик уникальных технологий защиты автомобилей, надолго замедляющий процесс коррозии. «Алион Антикор». Ржавчине дадим отпор. 250-2040.
12: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
13: А слона не хотите? Нельзя.
14: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
15: Моя квартира, мои правила.
16: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Деньги не портят мужчин, пока есть женщины, снимающие эту порчу.
18: Телефон рекламной службы русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

с вами тут вскользь говорили про мужские развлечения на майские праздники. И знаете, я с удивлением выяснила, что раньше, в темные времена, наши с вами соотечественники мужеского пола в выходные предпочитали картошку и патиссоны сажать и жарить мясо разных сортов где-то у себя на приусадебном участке. В общем, все довольно скучно и прозаично, хотя вкусно, чего уж там. А вот сейчас настало то самое время, светлое и просвещенное, когда мужчины у нас любят посещать мастер-классы, в том числе кулинарные, любят заниматься верховой ездой. И да, опять в моде вот эти пешие длинные прогулки с палатками за плечами. Но маэстро Дмитрий Маликов, который буквально пару мгновений назад был в нашем эфире, майские тоже проводит специфически. Новые песни представляет и выкладывает у себя в группе интереснейшие видео. Можно теперь не только услышать, но и увидеть, как выглядит Дмитрий во время записи очередного хита. Я, если честно, смотрела с удовольствием, думаю, боже мой, ну какой красавец. А главное, эти мысли мне не оставляют последние лет 30. Когда я совсем маленькая, бегала мимо телевизора и думала, о, это настоящий принц. В общем, Дмитрию Маликову желаю дальнейших творческих успехов, а нашим дорогим мужчинам оставаться вот такими, какими мы вас знаем. Разными, неповторимыми, уникальными и неизменно любящими нас.

0: comme je t'ai moi non plus.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: Нынешним днем покидает дорогую нашу столицу, золотую нашу Москву, и улетает к берегам турецким. Там, знаете ли, тоже множество ее поклонников, отдыхает и постоянно обитает. Поэтому, да, приходится успевать всюду. Ольге желаю дальнейших творческих успехов, а нам с вами хорошего выходного дня. Ну что, пятница выходная уже пролетела, осталась суббота, которую мы с вами, безусловно, вместе встретим и вместе же проведем, ну а там и воскресенье. Понедельник, даже говорить о нем не будем. Это перспектива дальняя и не очень интересная. А вот насчет планов музыкальных здесь на русском у нас все в полном порядке. Бандерас, Джонни и Алсу в ближайшее время.
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успех.
3: Чем фея отличается от ведьмы? Настроение. Только настроением. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться красотой и здоровьем тела в клинике на Комарова. Лечение целлюлита и дряблости кожи, избавление от жировых отложений, контуринг и скульптурирование, криолиполиз, эндосфера, айкун, теслаформер, эндолифт, все виды массажа, эффективные протоколы лечения и многолетний накопленный опыт. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
3: М2.
2: На Бородинской 47Б.
3: Ваши квадратные метры уюта.
2: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
4: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
5: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
6: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
7: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
8: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
9: Легендарные двери «Гардиан». Объявляем скидки на двери «Гардиан» в наличии в салонах «Евродвери». Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера под заказ. «Евродвери» во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
10: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
11: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
12: Звук поставим на...
13: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы Добро.
14: На часах 00.
13: Любимые хиты вживую. Юность. На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
14: На часах 00.
13: 6+.
15: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
16: Закрытая территория.
15: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
16: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
15: В шаге от дома детский сад, школа.
16: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
15: Звоните 202-95-78.
16: 202-95-78.
15: Застройщик ООО «СЗДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Не бывает бесполезных вещей. Бывает маленький балкон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243 15 55.

только лучше. Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Дорогие мои, доброго утречка уже и по московскому времени. Где-то день идет полным ходом. Пусть настроение будет солнечным, пусть будет отличным. Скажу вам честно, когда узнала, что Первомай не встречают вместе с вами, немного огорчилась. Это, знаете, такое чувство, как когда твоя карета взяла и бамс, превратилась в тыкву. А туфли, те самые, что хрустальные и дизайнерские, начинают жать. И вообще, такое ощущение, что бал начали без меня. Я повздыхала, конечно, погрустила, но ладно, согласилась работать второго. И, в общем, знаете, чувствую, что накал страстей у вас ого-го какое, настроение хорошего и на нас, второмайников, хватает. Спасибо вам за те добрые слова, что отправляете в рамках стола заказов и за его пределами. В адрес любимых ведущих постараюсь и дальше вас не разочаровать. Тем более, что у нас с вами еще целых 4 часа впереди. Каждому еще раз хочется пожелать настроения превосходного, компании прекрасного, и только любимых песен в вашем радиоприемнике.
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Лиза.

Ну, вот я могла бы спеть нечто подобное, потому что, учитывая, что у нас столица пока еще весьма раннее утро, а буквально полчаса назад была глубокая ночь, а где-то на просторах нашей необъятной страны уже утро, и даже день идет полным ходом. В общем, да, это та самая ночь, которая помогает, которая делает ваше настроение прекрасным, которая включает песни, как по мановению в вашем радиоприемнике, самые развеселые, и где голосом вашей любимой ведущей говорит о том, что жизнь прекрасна и удивительна. Нюша с вами была только что, «Рефлекс», Мари Краймбрери с горячей новинкой, «Иванушки Интернешнл» впереди. Оставайтесь на русском в любое время. Рады вам.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Откуда у меня столько врагов? Я общительный. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

хочется сказать «Стоп, снято!», когда два парня выходят на охоту за девичьими сердцами и музыкальными наградами, они по-настоящему неудержимы. Ну а кто не спрятался, они, знаете ли, не виноваты. И нет той миссии, что будет невыполнима. Причем покорение поклонников и вершин чартов пройдет без единого выстрела. Разве что эти двое будут стрелять глазами по сторонам, знаете, так спустив темные очки на кончик носа. Ну и, конечно, голливудские улыбки в комплекте. Это Владимир Киселев и Артур Пирожков.

здесь, на русском. Дорогие мои, вот это вещица на миллион. Именно то, что нам нужно было к майским праздникам. Я уверена, что на многих дискотеках первомайских эта песня во главе угла и самый горячий трек на вечеринке. Здесь, на русском, как всегда, ловить самые яркие премьеры. И помните, готов с вами делиться собственным солнечным настроением, независимо от того, который час нынче в вашем городе и какая царит погода.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
1: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%. М2. На Бородинской 47Б.
2: Ваши квадратные метры уюта.
1: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
3: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
4: Закрытая территория.
3: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
4: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
3: В шаге от дома детский сад, школа.
4: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
3: Звоните 202-95-78.
4: 202-95-78.
5: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акций и адреса магазинов на verenamebel.rf.
7: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
8: Близкие все ближе, цены ниже.
9: Приморская сцена Мариинского театра представляет 10 мая романтический балет «Жизель» о любви, которая сильнее смерти. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
10: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
11: Сегодня понял, что работаю мушкетером. Один за всех!
0: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55. Что слушает страна?

есть расхожее мнение, что стоит человеку отметить, ну, например, 50-й день рождения, как можно смело надевать ботиночки, прощай молодость, шапочку а-ля ушанка, свитер стиля, главное, чтобы не дуло. И все, уже можно больше ни о чем не беспокоиться. А эстетика, красота, так, чтобы модно, стильно, современно, это уже не по возрасту. Владимир Пресняков успешно все правила отменяет, опровергает и устанавливает свои правила игры. Прямо в окончании апреля Владимир Пресняков вместе с супругой Натальей получили премию за то, как они выглядят, за то, как живут, за то, какими модными и стильными остаются всегда и везде. Мои аплодисменты по этому поводу и пожелания, как всегда, творческих успехов и хорошего настроения в эти майские праздники.

0: Реклама на русском.
1: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться лечением и красотой кожи в клинике на Комарова. Лечение купероза, розация, пигментация, гиперкератоза, лечение рубцов, шрамов, стрий, удаление родинок и папиллом, избавление от татуажа, перманента и татуировок. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова.

я думаю, не ошибусь, если скажу, что прекрасен сам Сергей Лазарев. Вот мы тут Владимира Преснякова хвалили за то, что он молодой, стильный, подтянутый, невероятно модный. Так вот, Сергей Лазарев, пожалуй, также может попасть в ту самую когорту артистов, кого можно назвать невероятно стильным, модным и современным. Кстати, Сергей, кажется, вводит новый тренд, новую моду. Поклонники исполнителя вместе дорогих и, согласитесь, весьма недолговечных букетов вручают ему чеки с переводами в разные благотворительные организации. И как же здорово, когда богатые и знаменитые вот такую моду поддерживают. Александр Шоуа – гитарист, исполнитель, композитор, человек с большой буквы, также с удовольствием помогающий многим организациям прямо сейчас в нашем эфире. Доброго утра, хорошего дня!

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Дмитрий Колдун недавно признался, что милых, родных, любимых предпочитает баловать шашлыком собственного приготовления. Причем справляется, говорят, с этой задачей весьма успешно. Причем мясо на решетке, так как это принято готовить, ну, где-то там на Западе, он не любит, а вот по нашей российской традиции делать так, чтобы шампур, кусочек мяса, колечко лука и так, чтобы все красиво надевалось. Вот это да. Я думаю, что после этого и милые, и любимые, и нежные, и ласковые все становятся именно такими. Они Дмитрия безусловно качают и говорят: «Маэстро, приготовьте нам что-нибудь еще». Ну а мы, как поклонники таланта, можем выступить, наверное, с таким же предложением. Вещица под названием «Милая» только что прозвучала в нашем эфире. Впереди у нас Дима Билан, Сливки и Сократ. Оставайтесь здесь на русском.
1: Хотели любимых песен? Так слушайте.
2: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
1: Только лучшее.
2: Ты мои стихи, ты стихи, ты химия.
1: Только любимое.
2: А музыка звучит, и я чувствую бит.
1: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском. Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
3: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
3: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10.00 по адресу Суханова 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
5: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
6: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8990 рублей за грамм.
7: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
8: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
9: Закрытая территория.
8: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
9: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
8: В шаге от дома детский сад, школа.
9: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
8: Звоните 202-95-78.
9: 202-95-78.
10: Застройщик ООО «ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
12: А вы когда-нибудь мечтали
13: стать лучшей версией себя? Beauty Club воплощает мои мечты о красоте лица и тела в реальность. Безоперационная ринопластика, коррекция фигуры на современном оборудовании, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур в Beauty Club.
14: Клиника эстетической медицины Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
13: Телеграм Beauty Club.
15: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
16: А расскажи мне сказку про наш автомобиль.
17: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел, а коррозия его и съела.
16: Надо было делать антикор.
17: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-2040.
18: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» во Владивостоке. 243-15-55.

0: Знаете ли вы о том, что ЮАР, Тунис, Танзания и даже невероятная Кения, вот эти экзотические страны, открываются навстречу российским туристам в эти майские праздники? Ну что, согласитесь, как альтернатива патиссонному картофелю весьма неплохо. А помню, как в прошлом году мой сосед, который как раз в Занзибар отправился отдыхать, неудачно оступился возле бассейна, ударился областью возле глаза, получил шикарную пиратскую повязку, ну и потом дальше позировал в такой треуголке, как у Джека Воробья. Я решила, что он решил сменить квалификацию из менеджера среднего звена, стал флибустьером. В общем, так или иначе, эти страны со своим жарким климатом положительно влияют на нас, таких замерзших и немного усталых. Куда бы вы ни отправлялись, может быть, к бабушке в деревню, а может быть, действительно на африканский континент, знаете, что с собой в дорогу необходимо захватить что? Нет, не средства от комаров, а, конечно, хорошую музыку, ибо вместе с ней любые препятствия будут легко преодолимы. Дмитрий Маликов, Виктория Дайнеко в ближайшее время, потом Денис Клявер и группа «Серебро» подхватит эстафету. Меня зовут Юлия Калинина. Доброго утра. Ближайшие пару часов вместе с вами на русском.
1: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Есть квадратные метры, а есть масштаб жизни. Жилой комплекс «Эдельвейс Золотой Рог». Город в шаге, море в окне. Панорамные пентхаусы, террасы над Золотым Рогом. Одна квартира на этаже. Максимум приватности. Телефон отдела продаж 295 12 12. ООО «Специализированный застройщик Эдельвейс 4». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
3: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель», ТЦ «Сангурай», третий этаж.
4: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе, цены ниже.
6: В лаборатории «Юнилаб» весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво. Акция

0: Аксаконь.
1: Острогорный. Отдел продаж 298-06-06.
2: ООО «Сосресурс Девелопмент Острогорная». Проектная декларация на сайте nakdom.rf.
3: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами!
4: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.
5: Что слушает страна?
6: Первый.

Ну, конечно, Юлиан Караулова из тех, кто рядом с собой может видеть только настоящего принца, и я уверена, что ее супруг именно такой. Тот самый нужный, необходимый, лучший парень на свете. А вообще, красивым девчонкам красивый отдых. Юлиан, судя по всему, живет по этому же принципу, зовет вновь меня море, как будто я его волна. Именно вот этой строчкой из песни Юлиан подписала потрясающее, красивое, яркое отпускное видео, где они и на яхте катаются, и рыбок экзотических смотрят, и все это, главное, вместе. Волшебная троица. Юлиан, ее супруг и сынишка. Ну что, дорогие мои, пусть ваш отдых, каким бы он ни был, может быть экзотическим, а может быть самым что ни на есть, казалось бы, простым, проходит ярко, весело и по-настоящему хорошо. Как всегда, за хорошей музыкой милости просим к нам сюда, на русское, в ближайшее время Митя Фомин, горячая премьера от Анны Семенович и Юлия Савичева.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою песню, подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
0: Русский.

0: Реклама на русском.
1: На природе или дома. К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
0: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Я не оправдала ваших ожиданий. Ожидайте. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799.

0: Помнится, уже рассказывала вам захватывающую историю о том, как мой бывший коллега носил имя Алексей, ну, имел такую неосторожность, и как только вышла эта песня группы «Фабрики», каждая девчонка подходила к нему и начинала нежно на ушко напевать «Лёлик», «Солнце», в общем. А учитывая, что человек он был молодой и совершенно не женатый, ну, вы понимаете, человеку приходилось краснеть постоянно и чувствовать себя весьма неловко, потому как такое внимание чаровница, да еще и работающих рядом, ох, это испытание для сильных духом мужчин. Я надеюсь, что независимо от того, работаете вы сегодня или отдыхаете, настроение на уровне, коллеги, они же друзья, все больше в правильном расположении духа пребывают, но здесь на русском звучат те песни, которые навевают или романтичное настроение, или очень веселое. В общем, как повезет в эту секунду.
1: Мы погружались с ней так глубоко,

0: Реклама на русском.
1: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
2: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
3: М2.
2: На Бородинской 47Б.
3: Ваши квадратные метры уюта.
2: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
4: Страшная, злобная, очень коварная. Хочет авто твое быстро сожрать. Есть Алион, защитит он машину. Коррозии сможет противостоять. Специализированный антикоррозийный центр Алион Антикор. Антикоррозийные материалы крупнейшего концерна Аусон. Проверено временем и автомобилями. Алион Антикор. Телефон 250-2040.
5: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
6: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8990 рублей за грамм.
7: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
8: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10.00 по адресу Суханова 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
9: Приморская сцена Мариинского театра представляет приключенческий балет о пиратах, любви и сокровищах «Корсар» 8 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
10: О чем мечтают женщины?
6: Нос.
10: Что нос?
6: Маленький, красивый и быстро.
10: Безоперационная ринопластика в Beauty Club. Коррекция формы носа без скальпеля, наркоза и длительного периода восстановления. Beauty Club и современные технологии сделают из вашего носа произведение искусства.
6: Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
10: Подробности в Telegram Beauty Club.
11: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
12: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
13: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
14: Закрытая территория.
13: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
14: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
13: В шаге от дома детский сад, школа.
14: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
13: Звоните 202-95-78.
14: 202-95-78.
13: Застройщик ООО «СЗДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
16: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке 243 15 55.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России изменились правила снятия с регистрационного учета. Теперь лишить человека прописки можно только по решению суда. Речь идет о случаях, когда регистрацию признают фиктивной. Раньше такие вопросы могли решаться после внутренней проверки. Теперь основанием станет только вступившее в силу судебное решение, отмечает РБК. Новые правила распространяются как на самих граждан, так и на собственников жилья, которые оформляли так называемую бумажную прописку, когда человек числился по адресу, но там не проживал. Министерство просвещения и Рособранадзор установили дополнительные даты сдачи единого госэкзамена. Речь идет о резервных днях в рамках основного периода ЕГЭ. Это будет 5 июня, когда можно будет сдать русский язык, и 9 июня – математику. По данным парламентской газеты, такой приказ вступил сегодня в силу. Дополнительные дни начали назначать несколько лет назад для того, чтобы приграничные регионы могли разделить школьников на группы для более удобного трансфера к пункту проведения ЕГЭ. Жителей многоэтажных домов предложили заранее предупреждать о работах во дворе. С инициативой выступили в Госдуме. По мнению депутатов, уведомления о ремонте и благоустройстве должны приходить минимум за 2 суток через госуслуги дома, объявления в подъездах или сайты управляющих компаний. Сейчас жители часто узнают о перекрытиях и ремонте уже постфактум, что создает неудобства для пожилых, маломобильных людей и семей с детьми. В России предложили увеличить длину школьных перемен. В общественной палате считают, что они должны длиться не менее 15 минут, потому что нынешних 10 часто не хватает, поскольку часть перемены ученики тратят на запись домашнего задания. Также общественники предложили закрепить в стандартах длительность обеденного перерыва в школе не менее получаса. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: насчет спешащей жизни ничего не могу сказать, но, как известно, не боги горшки обжигают, и не только они могут управлять большими боингами и маленькими легкомоторными самолетиками. Поэтому, если есть желание в эти майские праздники, погода определенно располагает к тому, чтобы пойти и взять парочку уроков у авиаинструкторов. Хотя, дорогие мои, для этого нужно как минимум высоты не бояться. Ваша покорная слуга, увы, не из числа смельчаков, поэтому буду ходить по земле. И так периодически, опа, глаза подняла и посмотрела, а вы там где-то летите. В общем, верю в вас, верю во все ваши начинания и думаю, что все-все будет хорошо. Примерно как у нас здесь на русском. Зовут меня Юлия Калинина. В ближайший час вместе с вами Филипп Киркоров, Айова, Ираклий, Ханна и Кирилл Мойтон в ближайшее время для услаждения вашего слуха, для поддержания дивного праздничного настроения на русском.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте nasto.com.rf.
2: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
3: М2.
2: На Бородинской 47Б.
3: Ваши квадратные метры уюта.
2: Торговый центр «Мебель Маркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
4: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10.00 по адресу Суханова 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
5: Легендарные двери «Гардиан». Объявляем скидки на двери «Гардиан» в наличии в салонах «Евродвери». Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера, под заказ. «Евродвери» во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
6: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
7: Это не художественная галерея. Нельзя.
8: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
9: Моя квартира, мои правила.
10: Застройщик ООО СЗ-проект С-41. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на nasto.com.rf.
11: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
12: Близкий все ближе, и цены ниже.
13: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
14: Дарите красоту. Подарочный сертификат в Beauty Club. Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника Beauty Club. Город Владивосток, Авроровская, 30.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Звук поставим на...
17: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы Добро.
18: На часах 00.
17: Любимые хиты вживую. Юность. На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
18: На часах 00.
17: 6+.
19: Есть квадратные метры, а есть масштаб жизни. Жилой комплекс «Эдельвейс Золотой Рог». Город в шаге, море в окне. Панорамные пентхаусы, террасы над Золотым Рогом. Одна квартира на этаже, максимум приватности. Телефон отдела продаж 295-12-12. ООО «Специализированный застройщик Эдельвейс 4». Проектная декларация на сайте nasto.com.rf.
20: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
21: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.
22: Русское радио.
23: Все будет хорошо.

В минувшем ноябре нам была представлена эта вещица под названием «Время и стекло». Сейчас слушается до нельзя актуально. Я думаю, что впереди у нас с вами горячий летний сезон, который, как всегда, для Ираклия пройдет максимально насыщенно. Во-первых, певец отдохнет как следует, наберется творческих сил где-то там на морях, на песочных берегах, но потом бамс и удивит нас очередной горячей премьерой. Оставайтесь здесь, на русском. Обещаю, бесценные мои, что майские праздники у нас только начинаются. Настроение хорошее. Ого-го, сколько, не говоря уже о том, что музыки мы припасли специально для того, чтобы отдыхалось вам по-настоящему круто. Действительно много. Только любимое, только яркое, только те треки, которые входят в вашу жизненную историю раз и навсегда.

0: Реклама на русском.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Лежу на диване и думаю, пол надо помыть, белье постирать, цветы полить. Хозяйственная я все-таки женщина. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

0: честно говоря, слышать про дожди и туманы, снегопады и град в ближайшее время совсем не хотелось бы. Хотя, думаю, что если бы Николай Басков пел бы обо всем, ну, не только о туманах, но, скажем так же, о дождях, о том, что завтра начнется метель, все было бы не так плохо. Думаю, что в его исполнении даже песню про генеральную уборку звучало бы просто прекрасно. Ну что, по-моему, замечательная тема. В качестве автотренинга послушал 3 минуты и все, пошел на баррикады. Надеюсь, что сможете действительно отдыхать в эти праздники, а не так, что он наступает майский, нужно на даче забор покрасить, нужно огород копать, ну и всякое такое. Дорогие мои, отдыхайте и наслаждайтесь хорошей погодой, во всяком случае, в столице. Именно так.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
10: Храним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

кто я такая, чтобы противоречить классику нашей российской поп-сцены? Андрей Губин и «Птица» только что здесь на русском. Улетаю, дорогие мои. Ровно так, как и пелось. Но улетаю лишь для того, чтобы вернуться в самое ближайшее время. Обязательно встретимся здесь, на русском. Спасибо за прекрасную ночь и еще раз с майскими праздниками. Юлия Калинина. Пока.

0: подкаст.
1: Реклама на русском. Не пропустите дни до лета. Самое время заняться красотой и здоровьем тела в клинике на Комарова. Лечение целлюлита и дряблости кожи, избавление от жировых отложений, контуринг и скульптурирование, криолиполис, эндосфера, айкун, теслаформер, эндолифт, все виды массажа, эффективные протоколы лечения и многолетний накопленный опыт. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется в виду показания, требуется консультация специалиста.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
3: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
4: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
6: Коррозия. Ее нельзя остановить. Но есть способ замедлить. Агрессивная среда разрушает автомобиль. Он становится небезопасным и теряет в цене. Каждый день. Кузовной центр «Алион Антикор». Антикоррозийная обработка авто шведскими препаратами «Меркосол» и «Ноксудол». «Алион Антикор». Нейбута 17А. 2090-200.
7: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3 и 5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
8: Есть квадратные метры, а есть масштаб жизни. Жилой комплекс «Эдельвейс Золотой Рог». Город в шаге, море в окне. Панорамные пентхаусы, террасы над Золотым Рогом. Одна квартира на этаже. Максимум приватности. Телефон отдела продаж 295-12-12. ООО «Специализированный застройщик» – это ВИС-4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Одна очень жадная семья решила сэкономить на фотографии и просто запомнила свадьбу.
10: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.
11: Что слушает страна?
12: Ветер меняет направление.
11: Русское радио.
13: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
11: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале оперативная информация. Мэр Москвы сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках. Общее число уничтоженных за ночь дронов достигло 5, а пострадавших информации не поступало. Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Внуково. Он не принимал и не выпускал самолеты. Затем ограничения сняли. К другим новостям. В России начнут маркировать домашних животных. Такой законопроект внесли в Госдуму. Каждый россиянин будет обязан сам прочипировать своего питомца и зарегистрировать его в государственном реестре. Как ожидается, это позволит сократить число потерявшихся собак и кошек. Ранее в Госдуму внесли проект закона об ограничении числа домашних животных в квартирах. Согласно документу, на каждых 18 квадратных метрах жилплощади можно будет держать только одного питомца. В России упростили оформление временной работы для подростков. Теперь школы и колледжи смогут подавать заявки на трудоустройство учеников в режиме онлайн через платформу «Работа в России». Раньше такие документы оформляли только на бумаге, пишет «Парламентская газета». Подростки от 14 до 18 лет по-прежнему могут устроиться на работу в свободное от учебы время самостоятельно через центр занятости или с помощью образовательных учреждений. Московский праздник выпускников состоится 26 июня на ВДНХ. Он начнется вечером и продлится до 6 утра, сообщил мэр Сергей Собянин. Городские власти подготовили обширную программу. Состоятся концерты с участием популярных артистов и диджеев. Центральная территория ВДНХ будет открыта только для выпускников и их сопровождающих. Вход по индивидуальному браслету с QR-кодом. Курс юаня на выходные 10 рублей 96 копеек, доллар 74,80, евро 88,64. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%. М2. На Бородинской 47Б.
2: Ваши квадратные метры уюта.
1: Торговый центр «Мебель Маркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
3: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
4: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
5: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
6: Близкие все ближе и цены ниже.
7: Звук поставим на...
8: Небо Рекордс при поддержке Русское радио «Владивосток» представляет 29 мая «Фетисов Арена». Большой концерт группы «Добро».
9: На часах 00.
8: Любимые хиты вживую. «Юность». На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
9: На часах 00.
8: 6+.
10: Каким должен быть ваш мужчина?
4: Сильным, ухоженным, красивым.
10: Beauty Club предлагает для придания более брутального вида новейшие инъекционные и аппаратные методики для мужчин. Контурная пластика лица, пересадка волос, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур.
4: Beauty Club. Высокие технологии для мужчин, желающих выглядеть на высоком уровне.
10: Telegram Beauty Club.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Есть квадратные метры, а есть масштаб жизни. Жилой комплекс «Эдельвейс Золотой Рог». Город в шаге, море в окне. Панорамные пентхаусы, террасы над Золотым Рогом. Одна квартира на этаже. Максимум приватности. Телефон отдела продаж 295-12-12. ООО «Специализированный застройщик Эдельвейс-4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
14: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55. Что слушает страна? На русском.

0: Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую любимое.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай, только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
7: Чижик!
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. России 0+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
10: Если вы решили вынести из дома макулатуру, самое главное – не начать ее перечитывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская

0: Реклама на русском.
1: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
2: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10.00 по адресу Суханова 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
4: Приморская сцена Мариинского театра представляет 9 мая «История любви, знакомая каждому» в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
5: Дайте мне точку опоры! Хочу просто постоять!
6: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243 15 55.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Пособие по беременности и родам для студенток выросло в России в 4 раза до 96 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Пособие теперь рассчитывается с учетом регионального прожиточного минимума. Голикова также подчеркнула важность поддержки студенческих семей, отметив, что в вузах активно создается специальная инфраструктура. Только за прошлый год появилось более 250 комнат матери и ребенка. В России обновили правила поведения зрителей на спортивных состязаниях. Они касаются того, что можно и нельзя проносить на трибуны. В первую очередь речь идет о флагах, баннерах и другой атрибутике, не соответствующих традиционным ценностям. Такое постановление правительства вступило сегодня в силу, пишет парламентская газета. Также в новых правилах ограничили объем безалкогольных напитков, которые можно проносить на трибуны не больше 1 литра. В российских паспортах обновят образцы штампов. Изменения коснутся отметок о регистрации по месту жительства, отношении к воинской обязанности, группе крови и резус-факторе. Об этом говорится в проекте регламента МВД. Ранее сообщалось, что россияне смогут внести в паспорт 6 новых штампов, в том числе о регистрации и расторжении брака и сведения о детях. Ну и последнее. В России определили географический объект с самым длинным названием. Им стал поселок в Московской области, название которого состоит из 63 букв и символов, рассказали в Росреестре. Среди сел самое длинное название у Кременчук-Константиновского в Кабардино-Балкарии, а по длине слитного написания лидирует Верхне-Ново-Кутлумбетьево в Оренбургской области и Старокозьмодемьяновская на Тамбовщине. Среди городов первое место занимает Александровск-Сахалинский. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».

0: Кевин и заклинатель шуток Мириус Набокус. Ну а вот и само заклинание крутых выходных. Вкрутус Парускус! Доброе утро!
1: Доброе утро! Ну давайте, давайте, чтобы наши заклинания наконец-то начали работать. Для этого обязательно, Миша забыл сказать, что нужно провести 2 часа.
0: Волшебная
1: что?
0: Палочка.
1: Ну, пусть будет.
0: Волшебная кнопочка.
1: Пусть будет. И это. Но 2 часа нужно провести в компании Русского радио. То есть не просто.
0: А что такое волшебная палочка? На нее нанизывается шашлык. Вот она какая.
1: И с ней приходит Лена Журавлева. Вот я бы еще вот это сказал. Она сегодня с этой волшебной палочкой обязательно придет. И там шашлык.
0: Ну, будем надеяться.
1: И может быть даже картошечка. И может быть даже
0: прям вообще это.
1: Овощи на углях и все остальное.
0: Да, может быть, еще и квас тебе.
1: Леночка,
0: принести.
1: Да, Леночка, квас еще захвати, пожалуйста, если ты нас слышишь.
0: Будьте добры.
1: Будьте добры, пожалуйста. Лена Журавлева, в рубрике «Лена жарит», ждем вас со всем этим набором. У нас игра «Накрутили по полной» тоже фактически готова для того, чтобы вас порадовать. И там есть и приз великолепный, и все, в общем. Ну, вот середине часа это будет наша, скажем так, как это называется, кульминация. Кульминация этого часа. Крутые песни мы с вами слушаем тоже, с удовольствием.
0: Да. И я совсем скоро расскажу вообще, как можно посетить сауну, такая фантазия, да, не выходя из дома. А?
1: Ну, интересно.
0: Как
1: интересно.
0: Тебе?
1: Расскажи.
0: Совсем
1: через,
0: скоро. Не сейчас.
1: И банщик будет там в этой
0: сауне. Ну, не знаю. Может быть, банщица скорее.
1: И банщица тоже, да.
0: Банщик не надо. Ладно, перед этим наша, конечно же, традиционная зарядочка, а проведет ее для нас человек, который занимался тайским боксом, в том числе и на подушках, Нюша.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Ты по-русски. Крутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждаем с вами крутые новости. Финские инженеры разработали устройство для виртуального посещения сауны. Это что такое?
2: Почему нельзя сходить в сауну?
1: Где?
2: По стариночке.
1: Зачем?
2: Для чего? Почему?
1: Какой цели? Давайте...
2: Виртуальное посещение сауны. Давайте. Это когда ты сидишь, смотришь что-то по телеку.
1: Что-то
2: заходит
1: что-то
2: жена,
1: непонятное. А ты говоришь, что это
2: виртуальное посещение сауны, да. Но только надо одеться
1: дело?
2: Сначала.
1: В халате. С этим с веником.
2: И сидишь по телеку, смотришь.
1: И смотришь, да, что-то.
2: И жена смотрит туда в телек.
1: И говорит, это вот, ты что творишь?
2: Это виртуальное посещение сауны.
1: Сауны что такое? В общем, набор VR-очков и готовые куртки с термоэлектрическими элементами.
2: Вот в чем бомжи сидят.
1: Слушай, это не бомжи на самом деле. Вот кто ходит. Это продвинутые айтишники, оказывается. Куртка нагревается, имитируя движение горячего пара по рукам и распространяется жар по телу. То есть элементы активируются постепенно с задержкой, создавая реалистичное ощущение. Были и предыдущие аналоги с жидкостью, лампами и вентиляторами. Они были неудобными, и вот новинка компактно, проста в использовании. Не может продвинуть виртуальный туризм.
2: Мы не туда свернули в развитии. Я бы остановился на том месте, когда вот в человеческом развитии, когда мы ходили в баню и ныряли в сугроб. И было хорошо.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
3: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
4: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
5: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
6: Близкие все ближе и цены ниже.
7: Звук поставим на...
8: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы Добро.
9: На часах 00.
8: Любимые хиты вживую. Юность. На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
9: На часах 00.
8: 6+.
10: Легендарные двери «Гардиан». Объявляем скидки на двери «Гардиан» в наличии в салонах «Евродвери». Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера, под заказ. «Евродвери» во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
11: А вы когда-нибудь мечтали
12: стать лучшей версией себя? Beauty Club воплощает мои мечты о красоте лица и тела в реальность. Безоперационная ринопластика, коррекция фигуры на современном оборудовании, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур в Beauty Club.
13: Клиника эстетической медицины Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
12: Телеграм Beauty Club.
14: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
15: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
16: А слона не хотите? Нельзя.
17: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
18: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: Когда ничего не остается делать, многие так и поступают.
8: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Кулинарит утро Макеев Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Ну как же сегодня, во второй майский день, не поздравить всех с днем садовода?
2: Ну наконец-то!
1: И себя в том числе, потому что я могу уже себя называть действительно садоводом.
2: Ты дорос до этого звания?
1: Я, почетного. Да, деревья пока еще нет, мы их только посадили. Но зато смотри, какие у нас названия теперь в нашем, на нашем участке.
2: Так.
1: Вот смотри, смородина Багира.
2: Багир?
1: Это, да, багир. Это когда ты ее ешь и потом превращаешься в багиру. Рычать начинаешь. Но в уборной.
2: Да, да. Отходишь куда-то?
1: Или, может быть, ягодки, знаешь, как глазки такие, знаешь, как багир. Или ты съедаешь, у тебя глаза становятся красные такие.
2: Да, или какие-то покраснения.
1: Да, да. Смородина багир у меня будет расти.
2: Но очень, да.
1: Яблоня конфетная.
2: Это лучше.
1: Да, то есть это, видимо, конфеты будут расти мне на... Ну, мы люди городские, жители, мы как понимаем, знаешь, мы переехали в такую-то местность. Да. Мы как себе представляем, так и представляем. Мы же люди, которые живут в городах, мы же думаем, что булки растут на деревьях, да, конфеты растут на деревьях, а это яблони конфетные, это конфеты будут
2: расти. Да, причем вот эти конфетки открываешь, а там яблоко.
1: Да, вот да, такая, да, фишка. Да. Яблочная конфетка. Можно. Очень вкусно.
2: Сосательные или...
1: Я пока еще не выросли, только посадили.
2: Хорошо.
1: Как получится уже.
2: Потому что это важно.
1: Может быть, и с шоколадом. Ну, кто его знает. Да.
2: Как получится, понятно.
1: Еще видишь, ну, вот этот неинтересно, слива персиковая.
2: Нет, это интересно.
1: Слива персиковая.
2: А, нет, это база.
1: Да, есть у меня еще слива богатырь и яблони богатырь. Вот еще будут расти. То есть ты съел сразу и сразу, оп, такое.
2: Наконец-то все сразу будет
1: расти.
2: И функционировать.
1: Наконец-то, да.
2: Да, будешь сильным,
1: я буду
2: смелым.
1: И в кольчуге ходить по своему участку. И с конем. И на бугор встану и буду вот так вдаль смотреть. Так рукой. Вот так.
2: Коня будешь носить.
1: Естественно.
2: Настолько сильный будешь.
1: Да, вот я думаю, вот мне
2: вижу. Ну классно.
1: Да, ну да, спасибо большое, что поздравляешь меня.
2: Я тебя поздравляю. Между прочим, мне тоже есть чем похвастаться. У меня огромное количество растительности. На теле.
1: Тоже, слушай, а это тоже надо вырастить.
2: Ты попробуй вырасти.
1: Я попробую. А ты на меня посмотри. Ты видишь, как она растет у меня?
2: Я вижу, не очень.
1: У меня как у садовника она растет.
2: Да.
1: У меня сразу по бороде видно, что садовник. У тебя прям, ну да, крутая борода.
2: Слушай, ну видишь, получается, я тоже...
1: Какой-то урожай у тебя есть. Тоже более-менее. Мы сегодня будем говорить как раз вот про урожай ваш. Вот знаете, когда вы можете похвалить, сказать, вот это урожай, вот это
2: вот
1: да.
2: Вот это выросло,
1: да,
2: у
1: самое
2: меня.
1: Самое эффектное, что вы вырастили сами, может быть... Слушайте, мы начали, конечно, с садовой темы. Можно вырастить и пузо, естественно.
2: Да, можно, с удовольствием.
1: Детей, конечно, можно гордиться своим подрастающим поколением. И так далее, и так далее, и так далее. Вот набрасываем варианты. Вот это урожай. Самое эффектное, что вы вырастили сами. Пишите ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темы дня, а также в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7.
0: Крутую на русском радио. Реклама на русском.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов, Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру,

0: и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
1: Успел.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
6: Рисковал ли я когда-нибудь жизнью ради любимой женщины? Да я каждый день ем то, что она готовит! Рекламная служба Русского радио 579-7799-499.

0: Настроение. Утро. Вкрутую. По-русски.
1: Но это пока мы тоже ведем мысленный разговор с Мишей, со слушателем Русского радио. А скоро вы этот мысленный разговор услышите в игре «Накрутили по полной». Но для этого надо позвонить.
2: 8-495-995-105,7. Между прочим, приз у нас авторамка!
1: Вот это вот, да! Ого! Крутейшая авторамка! Ни у кого такого нет. Звоните. 8-495-995-105,7. Будем бороться. Будет
2: напоминаю,
1: битва!
2: Авторамка!
1: Звоните. Вопрос насколько?

0: Давайте разбираться.
1: Хотелось бы сказать, что роман у нас.
2: Но, к сожалению... Не, да,
1: даже к счастью.
2: К счастью, я думаю, да, не к сожалению, к счастью.
1: То есть все, да, все логично. Слушали песню про Романа, а позвонил нам Виктор.
2: Виктор, естественно, из Великого Новгорода. Виктор.
1: Город-сказка, город-мечта. Великий Новгород. Виктор,
2: это
1: здравствуйте.
2: Это уже другая песня.
1: Да, Виктор, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, будем с вами сейчас играть.
2: Ну что, нужна вам авторамка? Или нет?
3: Конечно.
1: Ну вот,
2: ну все.
1: А вы вообще, Виктор, как с садоводством? Дружите, не дружите?
3: Садовод у меня на балконе сад.
1: А что вы вырастили там уже?
3: А еще ничего, но вот собираюсь.
2: Сына.
1: На балконе растет. Не, автомобиль растет. Для авторамка для автомобиля как раз. Ладно, Виктор, у нас для вас будет три факта. Один из них правда. Если отгадаете, авторамку вам подарим. Будете по Великому Новгороду кататься вместе.
2: На ней ездить.
1: На ней, именно на ней, да.
2: Прямо на авторамке.
1: Волшебная авторамка.
2: Да.
1: Готовы?
2: Она с колесами.
1: Готовы, Виктор?
3: Да.
1: Так, запускаем нашего льва.
2: Да, ручного, пожалуйста.
1: Пожалуйста,
2: Али.
1: Он убежал. Ты достал бумажки у него? Достал?
2: Это твоя функция здесь. Да доставать бумажки, Андрей. Ну, он опять съел сценарий. Ну, что поделаешь?
1: Ну, что? Я... Да вот она! На, забери! На! Я пошутил.
2: Давай,
1: на,
2: давай,
1: на,
2: давай
1: на,
2: сюда. Все. Да. Итак, в честь садовода мы накрутили факты про необычный урожай. Факт номер один. Бельгийский садовод вырастил тыкву весом 1190 килограммов. Она стала самой тяжелой в мире. Факт номер два. Японские садоводы выращивают розовые баклажаны в форме сердечек для романтических подарков на День Святого Валентина. И факт номер три. В Индии садоводы поливают огурцы рыбным бульоном с высоким содержанием фосфора, чтобы они светились в темноте и отпугивали слонов от полей.
1: Даже есть такая индийская песня. Светишься в темноте, светишься в темноте. Для слонов песня. Так. Виктор, расскажите, пожалуйста.
2: Про слона ты в поле позабыла.
1: Да, это
2: следующее.
1: Раджа Жуков поет. Зовут известный певец. Виктор, ну расскажите, где правда-то? В первом, втором или третьем варианте?
2: Что вам понравилось больше?
3: Второй.
2: Второй. Японские садоводы выращивают розовые баклажаны, да? Вы видели когда-нибудь такие?
1: В форме сердечек для романтических подарков на День Святого Валентина.
2: Лучший подарок это баклажан.
1: Между прочим, да. Миш, ты что смеешься? Между прочим, да, баклажанчик.
2: Но это уже для, так скажем, семейных.
1: Нарвал,
2: да?
1: Кинзу подарил там, петрушечку, ну, да. Укропчик, сделали салатик, поели.
2: И все, вот уже и поели, вот уже и праздник закончился.
1: Да.
2: Быстро все и оперативно.
1: Виктор.
2: Второй вариант, да, останавливаемся, Виктор?
3: Да.
1: На японских садоводах мы останавливаемся.
2: И что же они нам отвечают?
1: Нет, арбузы разных форм выращивают в Японии. Да, выращивают, есть такой.
2: Но баклажаны пока не додумались,
1: это, да,
2: к сожалению.
1: У нас был первый вариант правильный. Бельгийский садовод вырастил тыкву весом...
2: Более тонны.
1: Да.
2: Она стала самой тяжелой в мире.
1: Это рекорд никто так и не смог побить с 2016 года. Рекорд не побили, а вот, например, бельгийского садовода, возможно. Ладно, ну ничего страшного.
2: Потому что Виктор 100% побьет этот рекорд уже вот на балконе.
1: Выращивать.
2: Уже там все...
1: Все получится.
2: Все цветет.
1: Виктор, все получится.
2: Да, сейчас не переживайте. Да нормально, все классно.
0: Накрутили по полной. На русском радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Вот это урожай. Самое эффектное, что вы вырастили сами.
2: Черные волосы, кстати. Это про меня. Про меня песня была. Я вырастил.
1: Великолепно, Миш. Мы ждали этих подробностей. Спасибо большое.
2: Ну а что, чем богатый?
1: Я хотел про другое поговорить. Самое эффектное, что вы вырастили. Слушай, ну, вырастили сами. Можно вспомнить, как мы горох выращивали в играх всяких. Знаешь, там, ну, ферма какая-то.
2: Ферму, да-да-да, там молоко, вот это коровки, помнишь там?
1: Ну, красота какая была.
2: Конечно.
1: А вот, смотри, такое сообщение. У меня была такая история. Я прошлым летом поехал на дачу на пару недель, но я решил чего-нибудь посадить. То, что вырастет, пока буду на даче, я решил посадить тыкву. Ну, так вот, решал, посадила. Посадила, и когда я закончила, значит, уже наступил вечер. Я пошла спать, думала, что... Долго еще не вырастет.
2: Ну, вот конечно. Да. Ну, сразу-то невозможно.
1: Конечно. Как так? Ты взял семечку, бросил и...
2: Это в играх только.
1: Ага. Ну, смотри, что Анастасия нам пишет. Да, нет, проснулась, а у меня там такая грядка вся обсыпана тыквами. Я тогда сказала, вот это урожай. Это сколько же нужно было спать? Да? То есть Анастасия говорит здесь, что она легла спать, а потом проснулась, и у нее все, да. То есть это только, наверное...
2: Она познакомилась с медведем.
1: Каким-нибудь. Да. С хорошей берлогой и...
2: В центре.
1: Осень. В центре леса. И осенью улеглась спать, да? Получается. И по весне
2: проснулись, и там урожай.
1: Хороший метод, кстати. Хороший метод.
2: Девчонки, как бы... рекомендуем.
0: Крутую. На русском радио. Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте хавейл.ру.
13: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Ретроградный Меркурий кончился. Теперь снова все из-за тебя. Рекламная служба.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Сегодня перед приходом Елены Журавлевой мне хочется прямо вот так вот, как трубы. Почему-то вот так захотелось.
3: Елена такая, знаешь, как лев в середине.
2: Как кинокомпания,
1: да? Вот это. И не пойду.
2: Я так чисто женский ответ.
3: Кинокомпанию не знаю, но
2: нормально. Я знаю одну такую.
3: Расскажешь мне
2: потом.
1: Я сегодня хочу с вами поговорить, ну и, конечно, нашим слушателям предложить тему конкуренции.
3: Так.
1: Да,
2: в еде?
1: Да, она тоже и в еде, и в кулинарии существует. Вот, например, два человека, когда встречаются, это же тоже какая-то конкуренция. Вот у вас есть конкуренция?
3: Нет.
2: Зачем?
3: О чем?
2: С ним, что ли?
3: Лен, ты на нем смотри. С ним, что конкурируешь?
2: А ты Андрея видел вообще?
3: Ты видел Мишу? С ним?
2: Это смешно.
1: А кто из вас самый умный?
3: Я, конечно.
2: В смысле?
3: Я.
2: Ну, Андрей. Нет, на самом деле. Андрей, ты...
3: Я.
2: Андрей.
1: А вот теперь представьте французский багет. Ну, хлебушек такой. Багет.
2: Интересно.
1: Представили?
2: Их двое?
1: Но ведь он же вкусный.
2: Там внутри еще кто-то?
1: Ну, нет, французский багет.
2: Ну,
1: вот такой.
2: Ну, он вкусный.
1: Да, интересно. Он вкусный. А вот кто с ним, оказывается, должен был тягаться?
3: Миша.
1: Соревноваться?
3: Миша.
1: Представляете, что прямо его придумали?
3: По уму? Миша.
2: По сообразительности Андрей.
1: Нет, я тоже про еду. Если традиция печь французские багеты восходит еще к 18 веку, то итальянская чиабатта относительно нового изобретения. В 1982 году пекарь из города Андрия решил придумать рецепт хлеба как раз из-за того, что багеты стали слишком распространены в Италии.
2: И здесь Андрей запустил свои. Город Андрия.
3: Естественно, мои пальчики, чувствуешь, растут.
2: Я чувствую, убери их, пожалуйста.
3: И они чиабатту сделали.
2: Убери, пожалуйста.
1: За сравнительно короткий срок чиабатта стала известной по всему миру и вошла в число кулинарных символов страны. Представляете?
2: Вот
1: то есть она вообще вот недавно только появилась и уже вот завоевала такую
2: Ничего
1: популярность.
2: Себе. Лен, у тебя даже голос изменился. Мы, если хочешь, поговорим
3: не
2: об этом.
3: Не завидуй серьезно. Так сильно чиабатте.
2: Да.
3: Лена, только...
2: Лен, ты лучше.
3: Да, конечно.
2: Ты лучше чиабатты намного. Ну, успокойся.
3: Согласен,
2: ну,
1: багеты
3: да.
1: мои.
0: Лена жарит на русском радио. Реклама на русском.
4: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться лечением и красотой кожи в клинике на Комарова. Лечение купероза, розация, пигментация, гиперкератоза. Лечение рубцов, шрамов, стрий. Удаление родинок и папиллом. Избавление от татуажа, перманента и татуировок. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
6: Выброс эндорфинов после тренировки – это просто радость организма, что тренировка наконец-то закончилась.
7: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

Родина, хочу дышать с тобой в один так. Знаю, ты права, жизнь из мелочи. Но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Ассоциация туроператоров обратилась в визовый центр Японии из-за проблем с приемом документов. Процедура стала слишком длинной. Центр может удерживать бумаги несколько дней перед отправкой в консульство, что приводит к срыву привычных графиков. Потом еще уходит время на устранение ошибок в документах, рассказали ТАСС в ассоциации. Ранее сообщалось, что Токио ужесточило требования к документам на японскую визу. Теперь от заявителей, путешествующих семьями, требуют расширенный пакет финансовых справок и обязательное подтверждение родства. В Минсельхозе заявили, что весенние заморозки и снегопады не повлияют на посевы и не снизят урожайность. Сельхозкультуры, которые наиболее подвержены влиянию заморозков, в частности сахарная свекла, еще не посеяны, а плодовые деревья еще не вошли в фазу цветения, объяснили в ведомстве. Ранее аграрии выразили опасения, что холодная погода и мокрый снег могут сорвать посевную кампанию. В Госдуме напомнили, в каком случае дачники могут не платить налог на имущество. От него освобождены владельцы садовых домиков, чья площадь не превышает 50 квадратных метров. Это так называемый бесплатный квадратный вычет. Из фактической площади дома вычитается 50 квадратов, и налог начисляется только на оставшуюся часть. У многодетных родителей есть право на 50% скидку на имущественный налог на один объект недвижимости по их выбору. Ну и последнее. 40% опрошенных россиян хотели бы переехать в районы рядом с крупным городом. Основной аргумент – желание быть ближе к природе и подальше от городской суеты. По данным ТАСС, четверть респондентов уже всерьез задумываются о таком переезде. Каждый пятый не готов менять интенсивную городскую жизнь на спокойный ритм. Пока это вся информация к данной минуте. Далее на Русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио два лица мужского пола. Андрей Макеев и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
2: Hey, hey, hey, hey! Кто слушает «Вкрутую по-русски» в мае, тому квас всегда наливают.
3: Класс, класс, класс, квас. Ну, вот то, что я могу сказать.
2: Любишь квас?
3: Да, и квас — это класс.
2: Поэтому тебе и не наливают.
3: Да. Сегодня пока не было, но я думаю, попозже, вот сегодня.
2: Ты думаешь, будет, да?
3: Приду в свой сад с двумя ветками, с двумя палками, которые торчат у меня из земли. И вот посижу рядом с ними. Но что, есть хотя бы что-то, хотя бы что-то растет, понимаешь?
2: Ну да.
3: Может быть, и у вас что-то растет прямо сейчас, вот в эти дни.
2: Из вас.
3: Ну, как вариант. Просто, знаешь, что-то. У нас же тема какая? Вот это урожай. Самое эффектное, что вы вырастили сами. Там уже люди пусть сами предлагают
2: как бы
3: варианты.
2: Да? Проявите что, фантазию.
3: Что вообще, вот каким урожаем
2: вырасти?
3: Чем могут похвалиться? Пишите свои истории, пишите непосредственно во все наши мессенджеры. Напомню, номер 8-916-003-105-7. Мы параллельно с этим не только читаем ваши сообщения, но и ждем рубрику «Мишкины фишки». И я думаю, что мы ее дождемся, и ближе к финалу часу это будет кульминация.
2: Я посмотрел, дождемся.
3: Ну, отлично. Ну, Миш, от тебя все и зависит. От тебя все зависит.
2: Так, ну, а ты что-нибудь будешь делать вообще, нет?
3: Я, во-первых, я буду ставить песни, которые звучат здесь весь в течение всего этого часа.
2: В смысле, во-первых?
3: И во-вторых?
2: Это вообще как бы база, да?
3: Ну, и расскажу.
2: Ну, вот,
3: и расскажу.
2: Что?
3: Про поцелуи. И, между прочим, это полезно,
2: Миша. Зачем?
3: Как,
2: кому?
3: Зачем? Через две песни вы все узнаете. А пока я предлагаю потренироваться.

0: вкрутую.
1: Но как тут после песни Владимира Преснякова не рассказать про такую новость, что опять исследователи подтянулись здесь, помогли нам.
2: Ну куда без них-то, куда?
1: Поцелуи,
2: куда?
1: Оказывается, помогают снизить тревожность.
2: Батюшки!
1: А я-то думал, наоборот, все работает. Когда начинаешь целоваться, сразу
2: плохо
1: переживаешь. Благодаря поцелуям вырабатываются, оказывается, дорогие друзья, гормоны счастья, а мы-то и не знали. В то же время падает гормон стресса, который может вызвать тревожность.
2: И гармонь. Гармонь сразу появляется в руках.
1: Нет, но если начать целоваться, то гармонь из рук падает в этот момент. И гитара. Ну, вообще все остальное.
2: Слушай, ну, не знаю, у кого
1: ты
2: как.
1: Видишь, Владимир Пресняков перестал петь, и музыка перестала играть. Просто все начали целоваться в этот момент.
2: Такая реакция.
1: Да.
2: Мне, наоборот, хочется поиграть на гармонике.
1: Ну, вот видишь, вот так вот все у тебя в жизни. В итоге, женщинам с тобой интересно, Миша. В итоге срабатывает переключатель, и нервная система начинает расслабляться. Еще поцелуи дают ощущение безопасности, поэтому они могут повысить самооценку. Поэтому если где-то в темноте вы идете, и вам страшно, и за вами какие-то шаги, сразу целуйтесь.
2: В губы, да? Но,
1: да.
2: Слушай, мне кажется, смотря куда тебя целуют. Вот если, например, тебя целуют в лоб, это хороший знак.
1: Ты думаешь?
2: Я уверен в этом.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family Новосибирск УГРН 110-547-605-1196.
5: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.

0: Острогорный. Отдел продаж 298-0606.
1: ООО «Сосресурс Девелопмент Острогорная». Проектная декларация на сайте наш.рф.
0: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
2: Близкие все ближе и цены ниже.
3: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10:00 по адресу Суханова 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
4: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
5: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
6: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж. О чем мечтают женщины?
7: Хочу перед корпоративом вместиться в любимое платье, а в отпуске не вывалиться из любимого купальника.
8: Легко. Аппарат последнего поколения Айкун Лазер Мед. Только в Beauty Club. Это мощный жиросжигающий эффект и эффективная работа с целлюлитом.
7: Beauty Club. Идеальная фигура за считанные дни.
8: Telegram Beauty Club.
9: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
11: Закрытая территория.
10: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
11: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
10: В шаге от дома детский сад, школа.
11: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
10: Звоните 202-95-78.
11: 202-95-78.
12: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение.
14: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55. Русское радио – это родные нулевые.

0: Кипящие, настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.
1: Все будет хорошо.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. В крутую по-русски.
1: Вот это урожай. Вот такая у нас сегодня тема. Вот это урожай.
2: Не такая. Вот это урожай. Вот такая тема.
1: Самое эффектное, что вы вырастили сами. Юлия нам прислала тут фотографию. Я просто вижу. Доброе утро. В этом году решила попробовать и получилось. Ну, это само сообщение. А на фотографии у нее огурцы. То есть, получается, причем не сделано, не прислала тут фотографию, я просто вижу. Доброе утро, в этом году решила попробовать и получилось. Ну, это само сообщение. А на фотографии у нее огурцы. То есть, получается, причем не сделано где-то не в теплицах, да, не в огороде,

0: Попробуй съедобные. Определи.
1: Но пупырышки есть.
0: Есть?
1: Значит, съедобные, ну, да. Я думаю. Это, представляешь, это вот так вот, ты у себя можешь на этом, на балконе вырастить целое состояние. Вы знаете, сколько сейчас огурцы стоят?
0: Достаточно вот, дорого.
1: Да, 2-3 огуречка, и все, и, может быть, даже на ипотеку.
0: И огуречная на, уже.
1: На ипотеку хватит чуть-чуть, ну, наполовинку хотя бы, ну, учитывая, сколько сейчас огурцы стоят. Поэтому...
0: А завтра уже на всю ипотеку.
1: Поэтому, Юлия, не бросайте это дело. Вот да. Такой вам совет. Да, вы молодец, не бросайте.
0: Светлана написала: «Привет, крутыши, я вырастила за свою педагогическую карьеру образцовый детский коллектив «Версия в Сибири». Множество детей, а также взрослых прошли путь со мной. В прошлом году исполнилось бы 30 лет, но пришлось приехать в Мытищи. Остались прекрасные воспоминания». И новый коллектив, пишет. Тоже здесь.
1: Но новый коллектив, я думаю, и старый тоже, потому что, как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили.
0: Куда мы без вас, Светлана?
1: Все 30 человек. Нет, там получается
0: уже 60.
1: Может быть, даже если за столько лет вырастили, сколько получается там детей выросло в этом коллективе. Может быть, даже...
0: Зато все как огурцы.
2: Вкрутую. По-русски. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoda.ru.
4: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
14: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа. рекламная служба Русского.

0: по-русски. Крутую.
1: Все сами и сами выращиваем на своем огороде, да, вот всякие достижения, не побоюсь этого слова. У нас сегодня такая тема, когда можно похвалиться. Вот это урожай, самое эффектное, что вы вырастили сами. Я вижу в ВКонтакте у нас сообщение, да.
2: Мне показалось, что эта песня еще и про сама.
1: Про сама, да,
2: которого,
1: про рыбу.
2: Которого, да, выловили. Как вариант.
1: Можно послушать по-разному. Эта песня, значит, многогранная. Играет разными гранями. Андрей написал: не заядлый садовод, но в прошлом году был вот такой вот урожай. Если вы зайдете нам в ВКонтакте, посмотрите, он прислал фотографии в ВКонтакте.
2: Заходим
1: все вместе. Смотрим. И вот здесь я вижу помидор, да, я так понимаю. И здесь 302 килограмма, я так понимаю. Потому что здесь я не вижу точки между цифрами. Например, 3 там, килограмма или
2: 0,2. Помидор 1 и цифры, да, подписаны?
1: 300...
2: Как
1: нет,
2: хитро.
1: Нет, не так, Миш. Ты надо посмотреть на фотографии. Они додумывать сидеть, вот как ты сейчас делаешь, Миша. Смотри, у него фотографии, здесь весы. И на весы он положил помидор.
2: Так.
1: И вот здесь на этих весах как раз
2: на весах.
1: 302. И вот здесь вот рядом какой-то, видимо, это, что это такое, баклажан, наверное. 100, смотри.
2: Подожди. Слушай, а на весах неправильные цифры. Не 302, а 105,7 должно быть.
1: Точно.
2: Тогда бы все нормально.
1: Это было бы эффектно, да.
2: Это было бы круто.
1: Только не 3, все, я не так понял. 302 это, наверное, не килограмм, а грамма. 302 грамма, это получается 3 килограмма, скорее всего, а помидор. А вот здесь получается 105,7, как ты говорил, да, вот здесь вот весь.
2: Все правильно.
1: Все ровно.
2: Все ровно, Андрей молодец. Так, внимание, Елена из Забайкалья написала нам свой улов, поймала как раз вот сама. На озере.
1: Сама,
2: 72 сантиметра. Елена из Читы. Тут куча фотографий Елены сама. Написала, коптили сами. Тут что-то, если честно, что-то немножко жуткое, но тем не менее...
1: Но они этим гордятся. Давай так.
2: Но в то же время, да, это какое-то что-то такое рекордное. И что еще? Тут куча овощей. И самое главное написала...
1: Как ты интересно описываешь фотографии, Миша.
2: Одну фотографию.
1: Очень содержательно.
2: Это как, знаешь, полотно. Но Леонардо да Винчи. Тут куча овощей, самы, сама.
1: Это босс.
2: Это Иероним Босс, да, скорее всего.
1: Да, скорее всего.
2: Слушай, самое интересное, что Елена написала, еще и продала 4 ведра малины. Вот так. Вот
1: здесь возвращаясь к языку художников,
2: да, как сказал художник.
1: Малевич, да. Понятно, что ты так же сможешь.
2: Да, все могут вырастить 4 ведра малины. Ты попробуй продай.
0: Крутую. По-русски.

0: Крутые фишки от Набокова Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: По этой части он с молодых годов, по свидетельству своих ближайших приятелей, побил рекорд, слушая Мишкины фишки. Бабарыкин за полвека воспоминания. Сегодня мы обсуждаем личные рекорды ваши, поэтому прямо сейчас узнаем о самых крутых и необычных рекордах наших соотечественников. Итак, начнем с Рафаила Ибрагимова из Казани. Он выточил из реки Камы рыбу весом 12,5 килограммов и длиной 96,5 сантиметра. Представляешь, Андрей? Но мне кажется, супруга все равно не поверила, что он был на рыбалке. Даже это доказательство, так я сказал, опять с друзьями, да?
2: В гараже сидел.
1: Сидел, рыбу купил на рынке, думаешь, я не знаю про твои вот эти вот...
2: Да такую на рынке не купишь, между прочим. Вот так вот.
1: Именно.
2: Так что... Жена давно на рынке просто не была.
1: Сидит дома. Вот.
2: Да.
1: Юная Полина Бадакина из города Видное Московской области тоже установила очень необычный рекорд по количеству зубов в один год. Их у нее было 14. Даже у меня меньше.
2: Так.
1: Сейчас. И я думаю, единственный, кто не очень обрадовался, так это отец, Андрей. Знаешь почему? Потому что с такими зубами вместо детского питания дочь уже просила шашлык, а он на нее не рассчитывал в этот раз.
2: То есть получается...
1: На одну порцию больше.
2: Нет, сколько за, это получается за один год, а сколько ей было лет?
1: Год.
2: То есть за годик?
1: В год у нее 14 зубов было уже.
2: Зубастик она.
1: Да.
2: Зато какая улыбка.
1: Слушай, ну
2: да.
1: А прикинь, они все задние.
2: Ну да, впереди ничего нет. Шикарно.
1: Интересное. Да. Альберт Османов из Санкт-Петербурга может открыть рот на такую ширину, что в апреле 2023 года это официально измерили и занесли в Книгу рекордов России. Андрей, как ты думаешь, ширина рта Альберта какая была?
2: Ну, я не знаком с Альбертом и не замерял, Миша. Если бы я его видел хотя бы.
1: Ну, как ты думаешь?
2: Ширина рта.
1: Ну, насколько можно открыть рот вообще?
2: Ну, не знаю. Ну, смотря...
1: Смотря на что?
2: Смотря какой шашлык у тебя.
1: Смотря на какие цены.
2: Да, смотри, зашел в магазин.
1: И вот, собственно, рекорд был поставлен именно в магазине. Рот Альберта был шириной 8,35 сантиметра. И только мы, ведущие утреннего шоу «В крутой по-русски», знаем, что для классного настроения размер рта не имеет значения. Главное, как ты им пользуешься.
0: Мишкины фишки на русском радио.

0: и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Солнце взошло, пора вставать.
2: Нет, знаешь, я, как я видел рекламу такую, когда я еду на баннерах, пора сажать.
1: Очень
2: Но
1: хорошо.
2: Это про сад, я про это
1: про
2: говорю.
1: Про овощи. Здесь,
2: а может быть, уже кто-то может похвалиться каким-то своим урожаем.
1: Уже посадил и собрал. И уже все.
2: Вот это урожай, самое эффектное, что вы вырастили сами. И Рабага нам написала сообщение, вы, конечно, выбрали тему и все такое прочее. Но я выращиваю овощи в своем огороде, это само собой, ведь на столе в рационе питания должны быть свежие овощи, фрукты, ягоды, витамины, одним словом.
1: И аминокислоты.
2: Все, и фотографии подтверждения.
1: Там все это на фотографии.
2: Смотри, пишет, сейчас найду. Дальше понеслись фотографии, нашла. Тут смотри, тут значит и перцы у нее тут, и значит и...
1: И Полина Жукова.
2: Я ждал этой фразы. И клубничка у нее, и помидор.
1: Так.
2: Слушай, тут...
1: Клубничку покажи.
2: Не, помидорка вообще шикарный. Помидор
1: тебе помидоры? Сейчас... Я больше... Мне клубника
2: и
1: больше.
2: Дальше что она пишет? Так еще у меня и райский сад.
1: Райский
2: Очень много цветов,
1: сад?
2: Я их обожаю. Галина, не, райский сад — это неплохо.
1: Это хорошо,
2: но... смотрите.
1: Будьте аккуратны.
2: Там может быть змей.
1: И если он будет предлагать яблоко,
2: после этого может...
1: Не соглашайтесь.
2: Да.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звук.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества.
3: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Успел.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
12: «Пятерочка» выручает!
11: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
13: «Азест от нефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
14: Кофе хотите?
13: Это намек?
14: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
13: Нет кофе, нет бонусов?
14: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
15: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
16: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
17: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
18: В ленте.
19: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
4: Просто бери пример с моря. Поволнуйся и успокойся. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот те раз. Вот те два. Макеев, Набоков. В крутую. По-русски.
1: И там еще один был куплет дополнительный. «Море волнуется 3» на тему нашу «Посмотри».
2: А тема какая?
1: Вот это урожай.
2: Да, самое эффектное, что вы вырастили сами. Молодцы, что сегодня прислали нам в основном фотографии.
1: Спасибо огромное. Да,
2: Елена,
1: фотографии,
2: кстати,
1: больше.
2: Я вот выращиваю дома лимон, жду, когда поспеет. Еще растет манго. Уже 30 сантиметров роста в горшке. Посмотрим, что вырастет. Остается только налить море, да, рядом с хрущевкой.
1: В квартиру. Не, да. прямо в хрущевку. Прямо налить море, песочек.
2: Да, и можно туда подавать
1: билеты на самолет. Прямо
2: по цене Таиланда. Прям идеально. Смотри, там и манго, и все остальное. И вот еще экзотическое сообщение. Однажды посадила верхушку от ананаса рядом с хреном. Вырос хреновый ананас. Плодов, конечно, не было, но листья на хрене были как на ананасе. Дочь носила в школу, все очень смеялись. Я думаю, если у нас люди не будут смеяться над нашими шутками, мы посадим их рядом с ананасом и с хреном.
1: И посмотрим, что будет. И будем сами смеяться.
2: И вот завтра посмотрим на результат.
1: Самое главное, чтобы нас не это самое.
2: Не это самое. Всем понравится. Это майские шутки наши.
1: Андрей, если что, под твою ответственность.
2: Завтра с 9 до 11.
1: Будем здесь.
2: Все так же.
1: Надеемся, с Андреем вместе.
2: Обязательно, обязательно. Никуда вы не денетесь.
0: Макеев, Набоков. Вкрутую. По-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Реклама на русском. Не пропустите дни до лета. Самое время заняться красотой и здоровьем тела в клинике на Комарова. Лечение целлюлита и дряблости кожи, избавление от жировых отложений, контуринг и скульптурирование, криолиполис, эндосфера, айкун, теслаформер, эндолифт, все виды массажа, эффективные протоколы лечения и многолетний накопленный опыт. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется в виду показания, требуется консультация специалиста.
3: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
4: М2.
3: На Бородинской 47Б.
4: Ваши квадратные метры уюта.
3: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
5: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
6: Звук поставим на...
7: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы Добро.
8: На часах 00.
7: Любимые хиты вживую. Юность. На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
8: На часах 00.
7: 6+.
9: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
10: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
11: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу: Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
12: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор» использует материалы крупнейшего шведского концерна «Аусон», завоевавший доверие во всем мире. Разработчик уникальных технологий защиты автомобилей, надолго замедляющий процесс коррозии. «Алион Антикор». Ржавчине дадим отпор. 250-0040.
9: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen – делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
14: Купи жене шубу просто так. Пусть она будет тебе должна.
15: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.
0: Что слушает страна?
4: Ветер меня. Yeah.
0: радио.
16: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучше, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. На морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Пожар произошел более суток назад из-за атаки беспилотника. Туапсе с середины апреля подвергается массированной атаке дронов. В начале этой недели оказалось повреждено нефтехранилище. Произошел разлив горящего мазута. Местных жителей эвакуировали. В Туапсинском районе ввели режим ЧС регионального уровня. В России предложили отменить ограничения по сроку взыскания неуплаченных алиментов. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Сейчас неуплаченные алименты могут быть взысканы лишь в течение трехлетнего срока, предшествующего обращению в суд. Это создает для недобросовестных плательщиков стимул затягивать выплаты, скрывать свои доходы и место работы, рассчитывая на последующее сокращение подлежащего взысканию периода. В МЧС напомнили, что местные власти могут запрещать приготовление шашлыков. Это предусмотрено статьей федерального закона о пожарной безопасности, уточнили в ведомстве. Нарушение грозит штрафом до 15 тысяч рублей. Как указали в МЧС, штрафов можно избежать, если готовить шашлык по правилам безопасности. Так, мангал нужно установить не ближе 5 метров от здания. В радиусе 2 метров необходимо убрать мусор и горючие материалы. Поблизости нужно иметь воду или песок. Ну и последнее. Шерсть признали символом Шотландии. Этот материал получил собственный логотип и сертификат географического происхождения. Теперь шотландская шерсть маркируется наравне с местным виски, лососем и бараниной, пишет издание «Коммерсант». Сертификация гарантирует не только высокое качество сырья, но и позволяет полностью отслеживать путь каждой партии. Каждое руно с местных ферм сортируется вручную и регистрируется, что исключает подмену. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Так, друзья мои, ну, во-первых, отличного прекрасного утра тем, кто только-только просыпается. Отличного хорошего дня тем, кто решил и этот день провести на пользу себе, своему огороду, например, ну, и друзьям, с товарищем, потому что, да, люди встречаются, люди картошкой занимаются, обязательно нужно посадить что-то, если уж не встречаться ни с кем. Ну и, конечно, это время, когда музыки звучит и песен любимых очень много, отовсюду, потому что петь не пить, не путать. Петь — это, в общем, святое практически на майске, поэтому вы на правильной волне. Это «Русское радио», с этого часа у микрофона Макс Орлов. Здравствуйте вам! Надеюсь, что вы не пропустили и утреннее шоу выходного дня в крутую по-русски с ребятами, как и всегда, хорошо, прекрасно. Дальше беру все в свои руки. Макс Орлов микрофона. Будет много всего интересного. Привет!

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень Prime Interior. 276-71-71.
3: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3,5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
4: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе и цены ниже.
6: Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
7: Есть квадратные метры, а есть масштаб жизни. Жилой комплекс «Эдельвейс Золотой Рог». Город в шаге, море в окне. Панорамные пентхаусы, террасы над Золотым Рогом. Одна квартира на этаже, максимум приватности. Телефон отдела продаж 295-12-12. ООО «Специализированный застройщик Эдельвейс 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка, иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки.
0: Телефон рекламной службы русского радио во Владивостоке. 243-15-55. Что слушает страна?

Портофино и отправился в тур по Золотому кольцу. А у нас тоже ничего, а у нас тоже красиво, особенно когда светит солнышко, весна в разгаре, и уж тем более майские праздники. Здравствуйте вам, Русское радио в вашем приемнике. Так держать, по микрофону Макс Орлов, а это значит, что мы точно знаем, чем занять ваше внимание, ваши уши, ваше сердце, ваше сознание, если хотите. У нас для этого есть все необходимое, и то, что вы любите очень давно, например, Андрей Губин, и то, что можно называть новинкой, например, и многие даже не слышали. Например, Александр Панайотов и Алиса с песней «Бумажный змей». И много чего еще в самое ближайшее время здесь, на любимой волне. Отличного дня!

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ОРВБ, ОГРН, 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию гала-концерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
10: Самое правильное питание – это есть в гостях. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

подумать только, это, по-моему, 83-84 год. Где-то вот там находится истоки песни «Бумажный змей». Ну, а это абсолютно современная обработка. Александр Панайотов, Алиса. Вот видение песни в таком варианте. Да, действительно, влюбиться так, чтобы лететь высоко, не оглядываясь назад, не смотреть вниз, хотя прекрасно понимаешь, что чем выше полет от твоих чувств, тем, конечно, больнее падать, с одной стороны. С другой стороны, думаешь об этом и вспоминаешь только, когда уже это случится. В общем, я желаю вам чувств тех, что заставляют вас не спать по ночам, встречать рассветы, закаты, придумывать, творить и быть лучшей версией себя. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете «Русское радио», пою с вами.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в «Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успех.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: АЗ-Статнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
11: Кофе хотите?
10: Это намек?
11: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
10: Нет кофе, нет бонусов?
11: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйте. Отправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
15: Рекламная служба русского радио. 5797799. Код 499.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Нет, нет, мужчины, точно не любовь, не слушайте. Только пока сами не почувствуете вот эту самую пустоту внутри. А до этого не сдавайтесь. Девчата любят напористость до известного предела, конечно. Ну и обязательно решительных мужчин. Так что шаг навстречу, если чувствуете, что любовь жива. У микрофона Макс Орлов, Русское радио с вами. Любовь, если жива, значит и наше с вами общение точно продолжится. Эх, сколько лет уже вместе. Это настоящее чувство.
1: Ветер

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Реклама на русском.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: У Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110, 547, 605, 1196.
4: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться лечением и красотой кожи в клинике на Комарова. Лечение купероза, розация, пигментация, гиперкератоза. Лечение рубцов, шрамов, стрий. Удаление родинок и папиллом. Избавление от татуажа, перманента и татуировок. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: Острогорный. Отдел продаж 298-0606.
1: ООО «Сосресурс Девелопмент Острогорная». Проектная декларация на сайте nachdom.rf.
2: Легендарные двери «Гардиан». Объявляем скидки на двери «Гардиан» в наличии в салонах «Евродвери». Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера под заказ. «Евродвери» во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
3: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А расскажи мне сказку про наш автомобиль.
5: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел. А коррозия его и съела.
4: Надо было делать антикор.
6: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-0040.
7: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
8: Закрытая территория.
7: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
8: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
7: В шаге от дома детский сад, школа.
8: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
7: Звоните 202-95-78.
8: 202-95-78.
9: Застройщик ООО «ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте nach.dom.rf.
10: Я люблю удаленную работу. И чем удаленнее от работы, тем лучше.
11: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243 15 55.
12: Что слушает страна?

0: вот они, майские праздники. Русское радио. Всем отдыхать.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить тебя.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росгвардия утвердила обновленные правила обращения с оружием и спецсредствами для военизированной охраны. Вступивший в силу приказ касается всех видов оружия, в том числе боевого. Регулирование охватывает весь цикл использования от приобретения до применения, хранения и перевозки, пишет парламентская газета. Ранее президент России подписал закон, разрешающий частным охранникам для защиты критически важных объектов использовать боевое стрелковое оружие. В Москве для защиты граждан от мошенников начали маркировать входящие вызовы с телефонов городских горячих линий. Участниками пилотного проекта стали крупнейшие сотовые операторы. При входящем вызове на экране мобильного телефона будет автоматически отображаться название ведомства или горячей линии. Пока эксперимент распространяется только на столичные сервисы. Тем временем мошенники придумали новую схему с перерасчетом коммунальных платежей. Злоумышленники от лица Мосэнергосбыта добавляют москвичей в чаты, утверждая, что данные теперь якобы синхронизируются с порталом госуслуг. Под предлогом проведения перерасчета аферисты просят подтвердить номер телефона и переслать им полученный уникальный ключ. Если человек это делает, жулики получают доступ к личному кабинету на госуслугах. В мэрии призвали не доверять такой информации. Ну и последнее. В России предложили увеличить длину школьных перемен. В общественной палате считают, что они должны длиться не менее 15 минут, потому что нынешних 10 минут часто не хватает, поскольку часть перемены ученики тратят на запись домашнего задания. Также в общественной палате предложили закрепить в стандартах Рособорнадзора длительность обеденного перерыва в школах не менее 30 минут. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Макс Орлов.
0: Новости на русском.

0: Комсомольском радио.
1: Друзья мои, не знаю, как вы, я вот как зверь, загнанный в клетке, смотрю сейчас на улицу, и, конечно, мне хочется туда, где солнышко светит, где посиделки, где пахнет мяском, шашлыком и так далее. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что в некоторых компаниях именно русское радио, именно приемничек, настроенный на волну любимую, именно музыка, ну и, соответственно, голос, надеюсь, долгожданный любимый у ведущего вас как-то тоже согревает. Поэтому тоже здесь нахожусь и делаю важную миссию. Поэтому всем, кто с нами, всех с майскими, с прекрасными праздниками. Здорово, что мы вместе встречаем и проводим. Ну, и я от себя, конечно, обещаю то самое настроение и те самые песни. У нас в этом часе гости из будущего. У нас Александр Шоуа, Мхана, Корни. В общем, кого здесь столько нет. Ваша задача — ничего не пропустить. Моя — дать больше, чем обещал.

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать. Застройщик ОСЗ «Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Легендарные двери «Гардиан». Объявляем скидки на двери Guardian в наличии в салонах Евродвери. Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера под заказ. Евродвери во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
3: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
4: Спасибо, мам!
5: Телефон рекламной службы русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

Любовь, она ведь не только в том, чтобы всегда было легко, и вы смотрели друг на друга счастливыми глазами. Нет, она в том, что ты остаешься, даже когда не очень удобно, не очень просто, не очень понятно. Вообще, сила любви, то самое притяжение, она тихая, без громких заявлений, без доказательных каких-то показательных жестов, а в одном простом решении. Я здесь, я рядом с тобой. И, если честно, иногда это сильнее любых слов. Так что да, глядя в глаза друг другу, я думаю, что вы говорите больше, чем когда произносите что-либо. Это не пара, Александр Шоу на волнах Русского радио. Меня зовут Макс Орлов. О чем же еще? Конечно, о любви. Далее на русском.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты. Круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
12: Кофе хотите?
11: Это намек?
12: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
11: Нет кофе, нет бонусов?
12: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Статнефть», АЗ «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: Я любимой девушке на день рождения подарил набор для душа. Ну, там запасной кран, шланг, болты, гайки. Рекламная служба русского радио 579.

Всем отличного дня. Русское радио в вашем приемнике. У микрофона Макс Орлов. Это я. Подумал о том, что как-то мы с вами давненько не созванивались в прямом эфире и не слышались. А что если мы исправим это? Кого-то из вас сейчас приглашаю в прямой эфир в Русском радио. Передать привет, поболтать, познакомиться. Опять же, ну и да, на очереди рубрика «Слово от Орлова». Рубрика про русский язык, а точнее про слова в этом самом прекрасном русском языке. В общем, звоните сейчас, если есть возможность и желание. 995-105-7, код Москвы 495. Ну, заодно и с праздниками поздравите.

0: На русском радио «Слово от Орлова».
1: Так, друзья мои, здравствуйте, если включили свои приемники только что. Понимаю, что майские праздники — время, когда можно выспаться, наконец. Поэтому тем, кто, в общем, честно на левом, на правом боку полежал и, в общем, еще, укрывшись одеяльцем, решил поспать, мы говорим здравствуйте вам. Меня зовут Макс Орлов, на очереди рубрика, которая так называется «Слово от Орлова». Сейчас все расскажу и покажу. Для начала представлю. На связи Оля из Мурманска. Здравствуйте, Оля.
2: Здравствуйте.
1: Оля – это тот человек, которого не удивишь северным сиянием. Это человек, который просыпается не с рассветом, а с северным сиянием, видимо, да? Это то, что для вас вообще обыденность.
2: Совершенно верно.
1: Прекрасно, прекрасно. Ольга рассказала о том, что в Мурманске сейчас вторая весна, поэтому если вдруг кому-то хочется посмотреть, как это бывает, красиво, добро пожаловать. Все верно?
2: Все верно.
1: Красота. Итак, слово от Орлова. Я приготовил вам словечко из русского языка. Все, что требуется от вас, это сказать, как же все-таки правильно его говорить, чтобы мы с вами запомнили вместе со всей страной. Итак, есть такие брюки, которые к низу расширяются. Как они называются?
2: Брюки. Клеши.
1: Все правильно. А вот как правильно сказать все-таки? Расклешенный. Как это все правильно сказать? Как, где поставить ударение?
2: Как вы думаете? Смотрите, если... Давайте так.
1: Давайте, интересно.
2: Да. Клёши – это слово неглагольное.
1: Так.
2: Расклешённый.
1: Так.
2: Если бы это было слово глагольное, логично было бы сказать расклёшенный, правильно?
1: Так. Мне нравится ваша логика. Говорят,
2: но
1: нет.
2: Так как это слово неглагольное, конечно, я, скорее всего, не права.
1: Почему это?
2: У меня есть два варианта. Либо расклешенный, либо расклешенный.
1: Ага, давайте один оставим тогда, чтобы все запомнили. Ну, давайте так. Как чаще всего мы слышим этот вариант?
2: Расклешенный.
1: Чаще всего мы слышим расклешенный. Вообще все в мире переменчиво, как брюки. Помните, сначала они были узкие, потом широкие. В общем, такое ощущение, что клеш как будто бы в моде снова. Раньше, кстати, говорили фольга вместо фольга. Представляете? Вот, и с брюками все так же, все не так просто. В общем, придется принять, что ударение на третий слог расклешенный считается не... верный. Представляете? Правильно говорить. Вот поставьте букву «ё», и все будет понятно. Расклешенный и так далее. В общем, если вы запомните, я буду счастлив. Если те, кто нас слышит сейчас, тоже запомнят, я буду точно счастлив, потому что мы с вами идем к чистоте русского языка. Олечка, я вас поздравляю с этим. Мы с вами узнали верный вариант ответа. Сейчас обещанный привет всем тем, кому пожелаете. И если, кстати, в своем привете используете слово новое, с правильным ударением, я буду тоже счастлив. Прошу.
2: Тогда я поздравляю, во-первых, всех с праздничными вот этими выходными.
1: Так.
2: И передаю огромный колоссальный привет всем своим коллегам Мурманского медицинского колледжа.
1: Вау.
2: Ну и также студентам.
1: Да, и можно в конце добавить, носите расклешенные штаны, это красиво.
2: Носите расклешенные штаны, это очень красиво.
1: Я вас поздравляю с праздниками, с майскими, чтобы все у вас было прекрасно, хорошо, тепло и вкусно обязательно. Все, счастливо, пока!
0: Слово от Орлова на русском радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Звук.

0: ладно, справим.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
4: Успех.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
11: Завтра снова я проснусь один.

0: новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

если сравнивать любовь с музыкой, то, судя по Дмитрию Колдуну, сильно взволнован. Вот так же, как и бывает с котами по весне. Чего-то хочется, не знаешь кого, да. Ну что ж, ладно, я желаю вам чувств, и самое главное, я желаю вам взаимности, потому что без взаимности в любой напор, может быть, честно говоря, рано или поздно потушен. Поэтому, чтобы напротив были те же самые глаза, которые смотрят вас и пожирают взглядом. Русское радио, у микрофона Макс Орлов с большими чувствами. Далее.

0: Реклама на русском.
1: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
2: М2.
1: На Бородинской 47Б.
2: Ваши квадратные метры уюта.
1: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
3: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
4: Закрытая территория.
3: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
4: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
3: В шаге от дома детский сад, школа.
4: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
3: Звоните 202-95-78.
4: 202-95-78.
5: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу: Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
7: Звук поставим на...
8: «Небо Рекордс» при поддержке «Русское радио Владивосток» представляет 29 мая «Фетисов Арена». Большой концерт группы «Добро».
7: На часах 00.
8: Любимые хиты вживую. «Юность». На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
7: На часах 00.
8: 6+.
9: Я сколько себя помню, всегда все забываю.
10: Телефон рекламной службы «Русского радио» во Владивостоке. 243-15-55.
11: Я думаю, что нам не исправить все.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство обороны запретит переводить военнослужащих беспилотных войск в другие подразделения без их согласия. Командиры будут нести за это персональную ответственность. На этой неделе в Минобороны состоялось совещание с участием представителей Миноборнауки, Министерства просвещения, вузов и общеобразовательных организаций. Участники встречи сошлись во мнении, что нельзя принуждать студентов подписывать контракт с вооруженными силами. МВД утвердило критерии оценки эффективности автошкол. Их будут оценивать по нескольким ключевым показателям. В частности, внимание будет уделено доле кандидатов в водители, успешно сдавших экзамены с первой попытки. Кроме этого, будут учитываться неудачи на экзаменах, а также статистика аварийности. Рейтинг автошкол будет публиковаться ежегодно, не позднее 15 февраля. Первые отчеты будут собраны за 2027 год. К другим новостям. В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство. Ранее для получения ВНЖ требовалось приобрести жилье на сумму не менее 750 тысяч дирхамов. Это более 200 тысяч долларов. Согласно новым правилам, единоличный владелец недвижимости в Дубае получает право на двухлетний ВНЖ вне зависимости от стоимости жилья. В завершение о спорте. Футбольный клуб «Спартак» впервые за 2,5 года проиграл самарским крыльям «Советов». Матч 28-го тура чемпионата России завершился победой «Волжан» 2-1. Последний раз «Спартаковцы» проигрывали крыльям в октябре 23-го года. С тех пор красно-белые победили во всех 6 официальных матчах. «Спартак» занимает в турнирной таблице 4-е место, отставая от призовой тройки на 2 очка. Розыгрыш 28-го тура чемпионата России продолжится сегодня 3 матчами в Каспийске, Калининграде и Москве, где столичный ЦСКА примет петербургский «Зенит». О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: У майских даже запах есть свой, мне кажется. Тот самый шашлычок. Отдельная история. Ведь каждый уверен, что именно он жарит лучше всех. Споры, советы, не трогай, да отойди. А в итоге главное не мясо, а та самая компания. Ну и, конечно, соседи. Вот те самые, которые тоже решили, что их музыка должна объединить весь район. И ты вроде сначала им такой, ну потише. А потом ловишь себя на мысли на том, что уже, в общем, им, наверное, подпеваешь. Так что да, майские — это про шумно, вкусно, немного хаотично, но по-настоящему хорошо. Всем, кто с нами, большой привет. Русское радио в каждый дом и в каждые уши. Меня зовут Макс Орлов. И да, мне кажется, сегодня можно официально сделать чуточку погромче.

0: Реклама на русском.
1: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет. История роковой любви в опере Руджера Леонкавала «Паяцци» 15 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
3: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
4: Это тебе не спортзал, нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ-проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Как нет счастья в жизни? Да вы обалдели! А я...
0: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров на сайтах Amoto.ru и JQ.ru.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Если бы вместо калорий на продуктах писали количество приседаний после съеденного, стройных было бы больше. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

Девочка, танцуй, мальчик, помогай. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с такой ситуацией, когда хочется не думать ни о чем, ни о ком, и просто поддаться тому самому течению мыслей, точнее, это же потоком мыслей, когда нужно сделать какие-то правильные решения, подумать и вообще после этого дня стать лучше. Да, бывает расставание, да, бывает грустно, но за всем этим точно идет какой-то там свет. Ну, а обо всем этом мы поговорим в следующем музыкальном часе, имя которому «Стол заказов». Час этот непростой, он для приветов и поздравлений. А поздравлений в праздники, особенно майские, я уверен, будет очень и очень много. Меня зовут Макс Орлов, и слушайте «Русское радио». Ну что ж, поем вместе с соседями.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Звук – это музыка.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
0: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
4: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе. Получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года. Заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
0: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
0: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-40-9-40-9-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
0: 12+.
7: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: представили этот взгляд Александра Воробьевой. Ох, она может из-под челки своей прекрасной. Здравствуйте вам, русское радио в приемнике. У микрофона Макс Орлов. И да, я приглашаю вас в следующий музыкальный час, где начнется стол заказов. Час для ваших приветов, поздравлений. Не знаю, чего вы там будете передавать. Еще рецепты, может быть, приготовление шашлыка. Ну, в общем, обо всем этом в следующем часе, имя которому стол заказов. А пока, как и просили, новинку. На русском.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, ближе, на поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама на русском.
2: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ООО «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
4: Знаете, кто я по знаку? Главная дорога.
5: Телефон рекламной службы русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России изменились правила снятия с регистрационного учета. Теперь лишить человека прописки можно только по решению суда. Раньше такие вопросы могли решаться после внутренней проверки. Новые правила распространяются как на самих граждан, так и на собственников жилья, которые оформляли так называемую бумажную прописку, когда человек числился по адресу, но там не проживал. Глава Центробанка заявила об острой нехватке рабочих рук. Такого дефицита кадров в стране за последние десятилетия еще не было, подчеркнула Эльвира Набиуллина. По ее словам, это аномальная ситуация для экономики. Набиуллина отметила, что регулятор учитывает состояние рынка труда при решениях по ключевой ставке. По данным аналитиков, за последние 5 лет число людей, которые не трудоустроены, но могли бы работать, сократилось почти в 2 раза до 4,5 миллионов человек. Российские застройщики жилья начали переходить на китайские лифты. На них приходится почти четверть от общего объема смонтированного оборудования, на 10% больше, чем в прошлом году. Как пишет газета «Коммерсант», российские производители активно сотрудничают с китайскими. Так, совместную линейку подъемников готовит к запуску Серпуховский лифтостроительный завод. По словам представителя рынка, китайское лифтовое оборудование на 40% дешевле российского. В завершение о спорте. Россиянка Анна Кононыхина завоевала серебро в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира. Золото выиграла китаянка. Соревнования проходят в Пекине. Завершатся они завтра, 3 мая. Этот турнир для российских прыгунов в воду первый после решения Международной федерации плавания снять ограничения со спортсменов из России и Белоруссии и допустить их до турниров с флагом и гимном. Официальный курс валют на праздники: юань 10 рублей 96 копеек, доллар 74,80, евро 88,64. Развитие событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, друзья мои, мысленно я, конечно, с вами в эти самые майские праздники. Что-то мы с вами делаем, поем, танцуем, готовим. Ну, не знаю, я здесь, вы там, но согласитесь, нас с вами музыка точно связала. У микрофона Макс Орлов, это я. Представьтесь и вы, пожалуйста, когда будете писать нам свои сообщения, ну, потому что это важно и тому адресату, и тому человеку, кому вы посвящаете свои строки, ну и, наверное, для всех остальных, чтобы понять и идентифицировать. Можете написать город, страну, где слушаете русское радио, это все приветствуется. Ну что, поехали. Номер для ваших сообщений по-прежнему 916-003-105,7. Самое главное, наверное, записать нас в телефонную книжку свою, в музыкальную, ну и после этого, в общем, везде определяемся, везде нас можно найти, чтобы отправить то самое заветное сообщение. Действуйте ВКонтакте, Одноклассники, ну, вот, все сами прекрасно знаете. Хочу начать этот музыкальный час с поздравления группе «Моя Мишель», а точнее Татьяна Ткачук, да-да, та самая, ну, по неофициальным данным, любимая группа Григория Лепса, как пишет интернет-пространство, и много чего еще, множество, конечно, регалий, но самое интересное, что у нее есть неподражаемый стиль, почерк тот самый, по которому узнаем всегда. Голос Тани Ткачук. «Моя Мишель», в общем, здесь в начале музыкального часа. Танечку мы поздравляем, конечно, с праздником, с днем рождения, ну и всего-всего высокого полета, чтобы не кончалось никогда.

Это точно. Все будет действительно хорошо. Особенно, если вы написали сообщение, тогда я обязательно прочитаю, и вы после этого улыбнетесь. Дорогое русское, СНТ «Березка» на связи. Нашу дочку Лерочку, подружку Алису поздравьте с зажигательным выступлением на неделе чирспорта в ЦСКА. Амастар Леди Москва, вы лучшие, вперед к победе. Ура! Девчата, вы являетесь настоящим украшением спорта. Это точно. Русская, здравствуйте. Едем на дачу кушать шашлык, мыться в бане. Приехала Аня из Лада из Смоленска в гости в Псков к нам. Спасибо за сюрприз от семьи Степановых, пришло сообщение. Так, и еще лучшему агроному Алексею Гришину. Высаживаем рассаду в теплицу, и потом будем готовить плов в казане. Всем хорошего урожая, настроения и всего самого наилучшего. Музыка нам поможет. Музыка не только поможет, она и плов приготовит, если нужно. Я в глаза.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, время приветов и поздравлений. Так что давайте, дерзайте, делайте все в лучшем виде. Александр Жежер пишет: дорогой русский, поздравьте нас с хмурой погодой в Анапе. Интересно. Ну что ж, я, например, люблю облачную погоду. Я обожаю погоду в Санкт-Петербурге, поэтому каждому свое. Я вот солнце вот как-то вот не очень. Так что да, я тут вас очень понимаю. Любимым девчатам здесь же большой привет, отдыхают на даче в Черемушках. Люблю супругу Катерину, малышку, дочку Виолетту от мужа и отца Александра Николаевича. Вот такое сообщение. Ну что ж, ладно. Зато можно, не знаю, без шапки ходить. А под солнцем всегда нужно как-то что-то как-то укрываться. Дорогая русская, хочу поздравить маму Юлю с днем рождения. 35, прекрасный возраст. Оставайся такой же красивой, светлой и удивительной. Мы тебя очень сильно любим. От сына Димы, дочери Леры, мужа Олега из Краснодара пришло сообщение. Так, я хочу передать привет и сказать, что у нас сегодня день свадьбы, целых 17 лет. Хочу поздравить супругу, любимую свою, Наталью. С любовью, муж Сергей из Москвы. 17 лет. Так, подарочек есть какой-то у вас? Или вы так просто отметились, и все? Давайте-ка что-нибудь, не знаю, отмените всех сегодня, и вечер пускай этот будет посвящен исключительно вам. Под звездами, ужин какой-то прекрасный. В общем, посидите, поболтайте, вспомните, фотки посмотрите. Еще коллегам 5-го цеха завода Нового Вятка. Работаем второй день. Мы лучшие от Юли сообщения. Пожелайте нам прекрасного отдыха завтра. Все будет.
2: Плевать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ой, хорошо, как люблю фотографии, когда присылают как бы в подтверждение своих слов. Мы на даче, кто картошку, кто саженцы там, кто теплицы занимается, и фотографии. Вкусно у вас там, что могу сказать? Очень вкусно. Да, прекрасно. Всем нашим большой привет, всем, кто сейчас под звуками и под волной русского радио. Мы продолжаем. Это «Стол заказов» у микрофона Макса.

Иванов. И читаю ваше сообщение с большим удовольствием. Сыну Булату Галееву большой привет. Мама тебя очень сильно любит. Мой-мой-мой. И тут сердечко прилагается. А мы вот в лесу, например, собираем грибы. Елена пишет из Читы. Ничего себе. Это что, уже такие прям? Серьезно? Вылетаю в Читу. Красота. Тоже так хочу. Привет супругу, маме и всем, кто сейчас вместе с нами. Стоит в пробке на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге, пишет Наталья. Ох, Наташа, что ты, вот ты задаешь себе вопрос, а куда все едут? Ну что же вам дома не сидится? Вроде за город все выехали еще в пятницу, а то и в четверг. Но нет, тем не менее, пробки, пожалуйста. Привет Алене из Луганска, от Дмитрия. И еще, дорогой русский радио, жене Наталье Солдатовой. Пожалуйста, большой привет. Поставьте какую-нибудь песню. Музыки у нас очень много. Самое главное, пишите. Напомню еще номер, по которому можно нас найти. 916-003-105-7.

0: дождь. Новая песня на русском. Давай не ждать.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мы с вами переплыли, если хотите, экватор. Остается не так много времени до конца этого часа. А час, он, конечно, непростой. Час, когда вас слышно на всю страну, ваш голос. Итак, моей подруге Оксане Гавриловой, мы с ней дружим с детства, если что. Так вот, она у меня в гостях. Мы из Сибири. Сообщение пришло от. Не скажу, а вот не скажу от кого. А, Светлана. О, Светлана. Дорогой русский радио, пожалуйста, привет моей жене. Зовут ее Света, деткам Вере и Любаве. Обожаю, люблю, пишет муж Виктор. Всех поздравьте с праздником и отличных шашлычных выходных. Но это в случае, если с погодой повезло. Хотя, в общем, на моей памяти, даже в непогоду, в майские праздники ничего не помешало сделать прекрасный шашлычок, встретиться, посидеть, поболтать, попеть песни под гитару, ну и так далее. Тете Ане, маме Екатерине большой привет. Хочу, чтобы все у них было хорошо и жили они счастливо. Екатерина Ивина подписала сообщение. Еще дорогой русской семье Лемдяевых из Мордовии с майскими праздниками. Здоровья, счастья. Мы вот делаем ремонт в доме. Если можно, поставьте, пожалуйста, энергичную песню для настроения. Слушаем вас всегда за подписью Анастасия. Ну что ж, энергично, только-только чур. Если будете клеить обои в подъезде, не наклейте, потому что песня, ну уж очень энергичная.

0: заказов на русском радио.
1: В наших глазах зажегся город.

0: тот самый случай, когда можно, наверное, обнявшись, распевать через «е» пишется, и вот «ла-ла-ла-ла-ла-ла». С коллегой, с Максимом Приваловым, на сцене работали вместе, а вот петь вместе дуэтом, этого еще не случалось.
1: А мы танцевали, по-моему, кстати, с тобой.
0: Чего?
1: Ну, не медленный танец, а просто какой-то это, калинка-малинка, что-то такое
0: калинка,
1: было.
0: Калинка, может быть, была, да. Яблочко, может быть, и было, да. Ну, в общем, настроение понятно, что, собственно, я желаю вам, каждому из вас, перенять. Здесь Максим Привалов, он точно знает, точно умеет и точно подскажет, как нужно, куда какую ставить ногу.
1: Знаю ноту, где басить.
0: Хотя, кстати, я инструктор по бальным танцам, но это так.
1: Так, ты уже и аккордеонист.
0: Все, давай, завтра покажу, пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал закон о штрафах за продажу нелегальной табачной продукции. Размер взысканий варьируется от 5000 до 500 000 рублей. Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ для табачной продукции. Требования коснулись в том числе ширины волокон резаного табака, используемого в сигаретах. Как пояснили в ведомстве, от этого зависит в том числе содержание никотина, смолы и других веществ в дыме. Госстандарт вступит в силу в июле. В Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа. Переход к прямой льготе сделает газификацию реально доступной, говорится в письме, которое депутаты направили в Министерство энергетики. Авторы обращения отметили, что в некоторых регионах льготники, включая пенсионеров, имеют право на компенсацию расходов на технологическое присоединение к газовой сети, но порядок предоставления выплат запутанный. Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. В МЧС напомнили, что местные власти могут запрещать приготовление шашлыков. Нарушение пожарной безопасности грозит штрафом до 15000 рублей. Как указали в МЧС, штрафов можно избежать, если готовить шашлык по правилам. Так, мангал нужно устанавливать не ближе 5 метров от здания. В радиусе 2 метров необходимо убрать мусор и горючие материалы. В завершение о спорте. Сборная России по синхронному плаванию выиграла золото на Кубке мира в Италии, в Китае. Команда одержала победу в произвольной программе групп. Серебряных призеров китаянок российские синхронистки обошли почти на 20 баллов. Бронзу завоевала команда Италии. Российские синхронистки впервые с 22 года выступают на международном уровне с национальной символикой под флагом и с гимном. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Максим Привалов.
0: Новости на русском.

2 мая, праздники продолжаются. Мы работаем для того, чтобы вы отдыхали. Это Русское радио. Многие переживали, что на майске будет погода так себе. Но, на мой взгляд, переживать не стоило, потому что в любом случае будет тепло, если стоять у мангала поближе. Уверен, многие сейчас этим и заняты. В общем, продолжаем дегустировать праздники. Это Русское радио, в эфире Максим Привалов. Рад вам.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
0: Русский.

нравится, но в данном случае предлагаю песню во множественном числе переделать «Русские красавицы», потому что у нас красавиц много. Сегодня мы чествуем наших красавиц-спортсменок. Новости уже рассказали о том, что россиянки победили на Кубке мира по синхронному плаванию. Но это не единственная радость и гордость сегодня. Оказывается, российская гимнастка завоевала золото и серебро на Кубке Европы. Зовут ее Арина Ковшова. Выиграла соревнование в упражнениях с мячом. Ну, в общем, это очень здорово. Третье место заняла Мария Борисова, тоже наша. Также еще одна наша замечательная спортсменка заняла второе место в соревнованиях с обручем. В общем, пока мужчины в большинстве своем отдыхают, майские праздники, да, девочки наши молодцы, достойно представляют интересы страны. Гордимся, любим, ждем возвращения. Всегда рады. 15.15 — это время московское. Впрочем, в выходные и праздники время вообще перестает играть какое-то значение. Отдыхаем вместе на русском.

«Счастье есть». Эту фразу можно трактовать по-разному. Можно впрямую, что когда есть что поесть, что вкусненькое такое, румяное, свежее, поджарь, это ли не счастье? Конечно, за майские праздники мы с вами пройдем все стадии. Переесть шашлык, потом пожалеть, что переели шашлыка, потом решить, что еще один кусочек точно не повредит. И так далее. В общем, майские праздники – это время великих гастрономических открытий. Приятного аппетита и приятного прослушивания. Это «Русское радио». Отдыхаем вместе. Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Дальше у нас Ирина Дубцова. Она через несколько минут. Бурито, Денис Клявер. Ну а прямо сейчас Катя Гордон. Свежая и очень такая, вроде бы быстрая, но при этом очень философская песня. «Москва слезам не верит».

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
11: «Любовь» здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
0: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Мужчине достаточно знать, что в него верят. Женщине, что ее любит. И что она красивая. И что это платье ее не полнит. И что за баба мне написала. И рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Как шутят врачи, спасибо, сосуды не расширяют. Хочу спасибо тебе сказать, это Денис Клявер на Русском радио. Только что каждый раз, каждый год в преддверии майских праздников выходят новости, врачи разных мастей, разных рангов выступают и говорят, что ну нельзя сочетать шашлык и крепкий алкоголь. Это вредно, это очень вредно для здоровья. Дело в том, что когда вот жирная пища попадает, сразу начинает поджелудочная работать, да, чтобы все это расщепить, вырабатываются ферменты. А если при этом еще алкоголь крепкий выпить, то спазмы вот этих вот протоков железы. Ну, в общем, вредно, ужасно вредно. Но это, конечно, хорошая попытка со стороны медицинского сообщества. Но нет, мне кажется, что ни до кого это не дошло и не достучаться. Ну как? Нечем открыть, если стучат. Потому что в одной руке бокал, в другой шампур. Праздники продолжаются. 15:48, время московское, радио русское. Слушаем дальше.
1: Дай сигарету, я ее докурю. Даю

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент разрешил таможенникам сбивать беспилотники для защиты своих объектов. Согласно подписанному закону, сотрудники таможни смогут подавлять сигналы дистанционного управления, а также повреждать и уничтожать дроны. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах, в том числе воздушных, подводных, надводных и наземных. Порядок защиты и перечень уполномоченных должностных лиц определит таможенная служба. Закон вступит в силу через 30 дней после официальной публикации. В Госдуме заявили об устойчивости топливного рынка в России. В Думском комитете по энергетике уточнили в беседе с ТАСС, что хватает мощности переработки и объема сырья. Еще действует относительно жесткая система регулирования. Тем не менее, риски сохраняются. По словам депутатов, это связано с сезоном и логистикой. До конца июля действует временный запрет на экспорт бензина и дизеля. Продавать топливо за рубежом могут лишь производители. ИНН может стать основным документом для работы с банками. Сейчас они подтверждают личность человека через систему межведомственного взаимодействия. Подлинность паспорта запрашивается через МВД. Однако, как пишет газета «Известия», недавно банки лишились доступа к единой базе без объяснения причин. Поэтому, по словам экспертов, вскоре участники рынка могут перейти к индивидуальному номеру налогоплательщика. Он не меняется в течение жизни. Метеорологическое лето в Москве ожидается с 26 мая. В гидрометцентре заявили, что с этой даты среднесуточная температура превысит 15 градусов. По словам синоптиков, прежде всего такой прогноз необходим работникам агропромышленности. Период холодов в столице завершился. Выпавший на этой неделе снег уже растаял. Завтра воздух прогреется до 21 градуса. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Ну где мы будем чилить? И на гамаке будем чилить, и на лежаке, и на лавочке в парке. В общем, везде, где застанут нас майские праздники, везде предлагаю чилить. Да что там, я даже в эфире могу. Ну так, не в полную силу, но в полноги. Филатов и Кайрос чилить только что на старте нового музыкального часа здесь на русском. Там уже песня про чилить более чем актуальна. Оказывается, сегодня, 2 мая, это международный день ничего не делания. Праздник, конечно же, неофициальный, однако в календаре есть. Поэтому давайте отмечать бодрым, громким, солидарным ничего не деланием. Русское радио с вами. Как всегда, поможем, поддержим, настроим. Любимое на русском. Дальше у нас группа Тутси. Знаешь, ты болтаешь.

Метка, это Feist of Family на русском радио. Только что, если вы со своей family за длинные майские праздники все равно не смогли увидеться, не пересечься, не долететь, не доехать. Ну, бывает такое, да, с дорогими людьми не получилось, разъехались все. Ну, ничего страшного, поддерживайте связь через нас. Разумеется, на расстоянии, потому что столы заказов у нас выходят регулярно. Тот, который вечерний, в 18.00 непременно будет. Поэтому кому-нибудь привет. Всем поздравления, ну и еще что-нибудь такое от себя. Так что все это в планах. До этого море любимой музыки, уже распевается Клава Кока, песни «Еще люблю», то это вот основа от группы «А студио», а дальше творческое прочтение.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
2: Русское радио.
6: Все будет хорошо.
0: 0+. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
2: Русское радио.

Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

майский день всех озадачил. Не махнуть ли нам на дачу? Русское радио. Отдыхаем.

банальная аллергия. При виде тебя я задыхаюсь. Дима Билан только что здесь на Русском радио. Ну, вообще, аллергия штука такая. Почти у каждого она есть. Аллергия на невкусное, на некрасивое, на тяжелую работу аллергия. Ну, разные виды, конечно, да? Но проявляется примерно одинаково. Ничего не хочется. Думаешь, как бы этого избежать? Давайте-ка как раз, ну, если не избежим, то сбежим. Туда, где белый песок, морешко шепчет что-нибудь такое ласковое. Тем, кому удалось на майские праздники вырваться к морю, мы вас поздравляем. Не от всего сердца, конечно, но поздравляем. Жанна Фриске дальше на русском.

концертами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом. На Русском радио. Что слушает

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: На природе или дома. К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Если вы думаете, что меня можно подкупить деньгами и подарками, то да, можно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Песня как будто специально написана и создана для того, чтобы срывать под нее голос в караоке. Или не в караоке, может быть, вы на природе будете голосить, или у вас дома за городом есть специальная комната для этого. Кстати, бывал в таких гостях, прям такая у них караочная есть история. То есть люди вроде бы как не очень это любят, но когда приходят гости, все в едином порыве, почему бы и нет. Пойте, если душа поет, надо дать этому голосу выход, так сказать. Мы постараемся подобрать соответствующий репертуарчик, чтобы было подо что и попеть, и потанцевать, и, может быть, погрустить немножко. Такое тоже бывает, не всегда же веселиться. Скоро у нас Ани Лорак, а прямо сейчас «Возмутители спокойствия». Вроде бы уже давным-давно группа распалась, уже как какое-то светлое воспоминание было музыкальное. А нет, взяли, собрались и ворвались вновь в шоу-бизнес. Группа «Биз», еще не поздно на русском.

0: песня на русском.
1: Любовь отныне наша с нами, а силы ставера.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент подписал закон о передвижных аптеках. Эксперимент начнется в июне, продлится 3 года. Продавать лекарства таким способом можно будет лишь в населенных пунктах, где нет стационарных аптек или медицинских организаций с фармацевтами. В передвижных аптеках нельзя будет купить препараты с наркотическими и психотропными веществами, а также сильнодействующие лекарства и иммунобиологические средства. Заявку об участии в эксперименте будут направлять губернаторы. Окончательное решение примет правительство. В Рособорнадзоре раскрыли количество жалоб от участников ЕГЭ. В прошлом году через QR-код обращения направили около 1% сдающих единый государственный экзамен. В основном жаловались на условия проведения. Например, не хватало воды или было душно в помещении. Как заявили ТАСС в ведомстве, это не массовые проблемы, но даже единичные случаи анализируют и по ним принимают решения. МВД подтвердило, что магнитные рамки можно использовать для госномеров на автомобилях. Полиция повторно направила свою позицию в регионы, сообщили в Думском комитете по труду и соцполитике. В ответе ведомства на запрос депутатов указано, что магнитные рамки предназначены только для крепления государственного регистрационного знака, то есть они не должны видоизменять или прятать номер. Набор майского дачника в этом году обойдется почти в 13,5 тысяч рублей. Газета «Известия» пишет, что учитывается стоимость инвентаря, семян, саженцев и садовой тачки. Сейчас больше всего подорожали семена и лопаты. Помимо стартового набора, дачникам придется потратить 3 тысячи рублей на мусорные мешки. Их цена за год выросла примерно на треть. Огородники особенно активно стали покупать теплицы. Спрос на них вырос в 2,5 раза. На этом пока все. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Максим Привалов.
2: 2 мая, праздники продолжаются, все привыкли, что беспокоиться надо за тех, кто на майские бурно отдыхает, но есть ведь еще и те, кто бурно работает. Врачи призвали не ставить огородных рекордов. Я понимаю, что так ждали открытия сезона, уже хочется там все сделать, все привезти, все высадить. Но не надо изображать из себя культиватор. Распределяйте, пожалуйста, нагрузки, пейте побольше воды, отдыхайте, ну и слушайте русское радио. С нами и копается, и сажается легче и веселее. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем привет, слушаем дальше.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

Нюша на русском радио. Больно. Но не об этой певице я хочу вам рассказать, а о ее коллеге, о Мари Краймбри. С чего вдруг, спросите вы? Ну, во-первых, она написала потрясающую песню для Филиппа Киркорова, которая называется «Давно все хорошо». И песня эта возглавила золотой граммофон. Это сейчас лучшая песня недели. Мы услышим ее буквально через несколько минут. Это раз. Во-вторых, саму Мари мы услышим в этом часе с уже достаточно полюбившейся песней «Аморе». Обязательно будет. Кроме этого, на следующей неделе мы артистку ждем здесь с визитом. Дело в том, что во вторник, это будет 5 мая, Мари Краймбри станет гостьей шоу «Вечер на русском». То есть в 18.00 придет к нам, все свежие новости, новая музыка, все из первых звездных уст. Поэтому не пропустите, пожалуйста, во вторник Мари Краймбри будет в гостях на русском. Ну и до нее самой тоже всего ничего, в середине часа споет. А пока же тестостерон, это не лечится. Делайте громче.

0: Реклама на русском.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
2: Сегодня сам убрался в квартире.
3: Пусть теперь жена попробует найти свои колготки.
2: Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Джиган на русском радио раз и навсегда. Ну, казалось бы, в истории Джигана и Оксаны Самойловой уже поставлена точка, и даже не одна, и восклицательный знак там стоит уже. Но нет, вроде как намечается продолжение. Дело в том, что на этой неделе, в начале недели, 27 апреля, у Оксаны был день рождения. А Джиган не стал поздравлять супругу, бывшую супругу, да, получается, уже официально, как-то прилюдно, выкладывать что-то в соцсетях. Но снимки, которые они выложили из одной локации, в одних декорациях, то есть очевидно, что в этот момент артисты, ну или как, артисты, его звездная супруга бывшая, были вместе. Значит ли это что-то? Не знаю, покажет только время, но интернет, конечно, уже бурлит, кипит, что все-таки был пиар, все-таки сошлись. Посмотрим. Теперь давайте о тех, кого послушаем. «Градусы» скоро, Митя Фомин, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков и та самая Мари Краймбри, которая в начале следующей недели собирается к нам в гости. А море дальше на русском.
1: Сильные волны, громкие люди.

0: Реклама на русском. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Депрессия – это просто злость без энтузиазма. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Комсомольском радио, перекати поле. Мы, кстати, с артисткой с этой случайно встретились на днях в центре. Причем вот как раз была самая непогода. Мокрый снег, ветрища. В общем, как два пленных француза в 1812 году, такие бы перемотанные. Но, тем не менее, рада встреча была искренняя. Тепло поболтали, разошлись. Еще раз поздравил ее с прошедшим днем рождения. В общем, был очень рад, дорогая Юлиана, если слышишь, еще раз большой привет. Что касается ваших приветов, то они будут в центре нашего внимания в следующем часе. В 18.00 у нас стартует стол заказов. Да, понимаю, что сейчас как бы руки заняты, не до телефонов, что писать сообщения. У вас там эти шашлыки, забыл, как называется это слово. Ну, в общем, там решетки, мангалы, в общем, жизнь кипит праздничная. Ну уж найдите возможность, оторвитесь, пришлите весточку, нам будет приятно. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио. Дальше встречаем Митю Фомина, красивая песня «Прости» на русском. Прощай.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент подписал закон об условиях использования искусственного интеллекта в предвыборной агитации. Можно будет применять сгенерированные образы и голоса физических лиц только при наличии их письменного согласия. Разрешение могут дать лишь совершеннолетние граждане России. Причем партии или движения смогут использовать созданные нейросети изображения голоса выдвинутого кандидата. Закон вступит в силу сразу после официальной публикации. Правительство утвердило новый перечень стратегически значимых лекарств. Премьер Михаил Мишустин заявил, что в общей сложности в список включили 206 наименований. Среди прочего, это препараты для лечения онкологии, особо опасных инфекций. В основном в списке оказались лекарства из перечня жизненно важных. Глава Кабинета министров отметил, что в России продолжат повышать долю собственных разработок. Это позволит исключить сбои поставок медикаментов в аптеке и больнице. В Рособорнадзоре пообещали, что устный экзамен по истории для девятиклассников не будет очень сложным. В ведомстве объяснили ТАСС, что главная задача – сформировать интерес к предмету и желание его знать. Отметили, что сложности не должно возникнуть на начальном этапе. Сейчас модель нового обязательного экзамена обсуждается. Внедрить его планируют не раньше 2028 года, предположительно, в феврале. Россияне рассказали, на чем не готовы экономить в отпуске. 40% опрошенных назвали еду и напитки, а 30% – впечатления и спонтанные радости. Женщины чаще не хотят экономить на косметике, а мужчины – на туристическом снаряжении. Но есть и те, кто старается экономить абсолютно на всем, так ответили 15% респондентов. В этом году граждане собираются потратить на товары для летнего отдыха в среднем 30 тысяч рублей. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 18 с копейками в столице. Если быть точным, то с двумя копейками. 18.02. Время московское. Время московское. Радио русское. Меня зовут Максим Привалов. Привет, с кем не слышались. Про ваши приветы мы будем говорить в течение ближайшего часа, потому что час интерактивный. Это стол заказов на русском. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, отправляя, во-первых, перечитайте. Все ли там нормально? Никого не забыли? Во-вторых, поставьте подпись. Плюс социальные сети. Есть группа в Одноклассниках и группа ВКонтакте. Называется «Русрадио». В комментариях пишите приветы. Очень ждем.

0: Новая песня на русском.
1: Через туман, тучи и пропасти.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Большая красивая праздничная открытка из Буденновска прилетела, дорогое русское радио. Отличного настроения вам. Хотелось бы поздравить с прекрасным днем, с днем рождения Викторию Хвостикову. 19. Это когда ты уже взрослая, но еще не разучилась радоваться пустякам. Когда можешь уверенно строить планы, но все еще веришь в чудеса. Пусть этот год принесет тебе море возможностей, из которых ты выберешь самые лучшие. Желаем, чтобы рядом шли понимающие люди, в сердце жила уверенность в завтрашнем дне, а в душе тот самый огонек, который делает тебя особенной. Пусть жизнь будет такой же яркой, как ты сама. Поздравляет, кстати, Ирина. Ну и все остальные, кто знает именинницу Виктория Хвостикова. С днем рождения. Еще одно поздравление, тоже с днем рождения, для Альберта Рябова. Счастья, здоровья, успехов, всего самого наилучшего. Быть таким же веселым, жизнерадостным. Весели нас своими шутками. С днем рождения, Руслан, ну и тоже примкнувший к нему. Так, Анюта отчитывается, что в Молдове уже плюс 21 у них. Но мы по вашим стопам идем. У нас тоже скоро будет прям лето настоящее. Добрый вечер. С днем рождения Настю. Ей сегодня 49. Позавчера с ней познакомился. Ой, и уже прям поздравляйте. Уже прям так. Даниил, ладно. Всего хорошего желаю. Отдельный привет также родной маме Насте, мастеру, который сейчас делает нам новый унитаз. Город Петрозаводск, Даниил. Ну, все подробности. Как родным нам, как на духу. Прям признался. Ну а что, это важно. Важная часть быта. Привет, Светочке, в поселок Пятилетка. Света, заканчивай с грядками. Соскучился по тебе. Люблю тебя. Твой медвежонок Костя. Если тоже хотите кому-то признаться в чем-то, может быть, привет передать или еще что-то такое. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Отправляйте.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: С днем рождения! Просьба поздравить Наташу Малышеву. Но нас просить два раза не надо, поэтому, дорогая именинница, дорогая Натали, поздравляем с праздником. Здоровья! Самое главное, это вам тут желают сообщения, и мы тоже солидарны. Привет, Русское радио. Поздравьте нашего начальника Романа Александровича тоже с днем рождения. Крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, энергии для новых свершений. Пусть рядом будут верные друзья, любящие близкие, а каждый день приносит что-то хорошее. С уважением, любящий коллектив. Максиму Малкову привет, выздоравливай, ждем дома. Так, еще здрасте. В Максе по какому номеру поздравления передать? Ну, слушайте, 8-916-003-105-7. Номер единый. Для сообщений через мессенджер отправляйте, пожалуйста. Андрюшка, ты нужен, без тебя никак. Мне нужна твоя помощь. Ты ведь знаешь, о чем я. Мне так тебя не хватает. Люблю, целую, обнимаю. Поздравляю с праздником. Подпись «Жена». Наталью Малышеву с днем рождения, крепкого здоровья, спокойствия, пусть родные будут здоровы, сыночек и дочка радуют. Замечательно, еще одно, привет, Максим, привет, Русское радио, с праздником вас, привет лучшей, любимой подружке Анастасии, сердечко от Ирины. Мир, труд, май, да-да-да, и май, и труд, все с нами. Привет из Беларуси, город Лида, любимой жене Ане, детям Артему и Матвею, бабушке Люде, дедушке Юре. Судя по всему, это Данил нам написал. Завтра услышимся, спрашивает Людмила. Ну а куда же мы денемся? Завтра воскресенье, поэтому в полном объеме эфирном, как обычно, 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры и социальные сети. Группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Все официально называется Русрадио. Сочиняйте.
0: Стол заказов Русского радио.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка растворить.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 100 заказов на русском. Меня зовут Максим Привалов. Добрый вечер. С праздниками, большая страна. Как у вас дела? Что делаете? Еще есть силы, есть шашлыки или все уже? Вы взяли самолет, вот праздничный. Вот в Ессентуках пишут, что похолодало. Привет всем жителям, всем гостям. Что-нибудь про лето поставьте, а, чтобы все согрелись. Ладно, найдем для вас и теплое слово, и теплую песню. Завод «Агр», город Калуга, цех «Покраска». Привет отделу РМУ. Мужики вы лучшие, от Михаила Менделеева. Привет вам. Так, добрый вечер. Привет Республику Башкортостан, Уфа, Дюртюли. Надеюсь, правильно я прочитал. Семилетки, огромный привет. И Северного полюса. Не тот предлог какой-то использовали. С Северного полюса, наверное, так? Запутали, а? Русское радио, здравствуйте. Раменское. Хотелось бы поздравить любимую мамочку Эльвиру Самохвалову с днем рождения. Ей сегодня исполняется 44. Счастья, здоровья, благополучия. Чтобы желания сбывались. И ровных дорог. Чтобы оставалась такой же красивой, позитивной. Самой прекрасной. Она мечтала попасть в прямой эфир русского радио от доченьки Дарьи. Ну, она попала, хотя бы таким образом. О ней точно вся страна узнала. Эльвира Самохвалова, дорогая именинница. У вас прекрасная дочь Дарья. Это ли не повод гордиться своей замечательной жизнью? Хочется поздравить любимую сестренку Полиночку. Пожалуйста, привет ей передайте от Гриши Гольдина. Сделано. Еще одно жене Анюте, сыну Андрею. Очень люблю, обожаю свою семью. Семья Счастливцевых. Ну, у вас одна фамилия, это чего только стоит. Привет коллегам. Ялта, магазин «Малина». Пусть не скучают. Еще пару часов и домой. Ура! И еще короткая просьба. Скажите Егору Шмелеву, что я его люблю. Ну, мы с радостью еще бы уточнили. Я аккуратно предположу, что это Юля прислала Егор. Потому что вот я в аккаунте вижу имя Юля. Но она почему-то не подписалась. Может быть, есть там какой-то расчет и задумка, что вы и так узнаете. Стол заказов. Русское радио. Едем дальше.
1: Стол заказов. Русского радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ульяну давайте уважим, а приветим, зачитаем ее сообщение. С праздником Русское радио, привет Смоленской области. Всем хорошего настроения, да будет так. Просим передать благодарность Александру Сергеевичу за божественный шашлык. В Сызрани там дело происходит, божественные шашлыки нынче раздают там. Русское радио, привет. Привет городу Орлу от Юлька. Всем счастья и теплых деньков. Юлек, и вам большой привет. Здрасте. Привет коллеге Алексею Исаеву. Пусть идет отдыхает с работы уже от Виктора. Спасибо, Максим. Какой вы, Виктор, добрый человек. Взяли и отпустили, а? Мне бы сказали, сиди от звонка до звонка. Добрый вечер. Всем крепкого здоровья, счастья, исполнения заветных желаний. Пусть день будет особенным. Пожалуйста, привет Светлане Карнавской. Ее Юре, Филатовым, Максиму, Кате, также их Кириллу, племяшке Александре, ее мужу в Питер, еще одной племяшке Сашеньке в Волгоград. Помогите ей помириться с мужем. С уважением, Наташа и любимый ее муж Володя. Так много у вас там всего, Наташа. Жизнь кипит, прям завидуем, как интересно живете, молодцы. Воронеж, вижу оттуда сообщение для семьи Ткачевых. Начнем с него через пару-тройку мгновений. Стол заказов на Русском радио. Не проходите мимо, спешите поучаствовать.
0: Стол заказов Русского радио. Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
3: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
2: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-776-89-840. Город Москва.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает.
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Женщины не молчат, они просто перестают говорить вслух. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499-99.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Остатки сладкие. Финальные сообщения в вечернем столе заказов любимому, дорогому, лучшему мужу Алексею Михалеву в деревню Бершова. Это Чеховский район. Леха, твой шашлык самый вкусный. Жена Светлана Михалева нахваливает. Из Воронежа привет для любимой семьи Ткачевых, в особенности супругу Александру. Люблю очень, крепкого здоровья и много сил для реализации всех желаний. Русское радио, привет семье. Мужу Кириллу, маме Елене, папе Владимиру и брату Артему. Хороших выходных. Анастасия из Санкт-Петербурга. И еще коротенькая, любимой Анастасии, цветочной феи. С уважением, Алексей. Так, перед тем, как я Артему Сорокину передам разлеправление, хочется вот с Ренатом тут немножко выяснить. Он, значит, говорит, Ренат из Москвы, на улице хорошо сегодня, вот сижу на улице, скучаю. Как можно скучать, когда там такая погода?
2: 100%.
1: Скажи, Артем, неужели там так скучно? Ты только
2: там
1: что оттуда.
2: Там очень весело, там очень тепло, там очень хорошо. Более того, если у вас плохо в вашем районе, приезжайте на улицу Хорошовскую. У нас на Хорошовской все хорошо. Понимаете? Поэтому, дорогой Ренат, не скучайте.
1: Там уже не поймем, что он скучает, он же еще привет передает там.
2: Подходим,
1: Марина.
2: К любому дереву, нюхаем дерево, радуемся.
1: Ну, уже по собачьи немножко получилось. Там, в общем, он хочет еще Марине, Кате и Косте передать большой привет. Вот, к ним обратитесь, они вам составят компанию. Ну и мы тоже. Все, Артем дальше будет с вами. Я прощаюсь до завтра. Оставайтесь на русском. Все будет хорошо. Пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. 11 регионов решили участвовать в эксперименте с передвижными аптеками. В Минздраве заявили, что среди них Волгоградская, Нижегородская, Тюменская области, Красноярский край, Кабардино-Балкария, Бурятия и ДНР. Для участия региону необходимо подать заявление. Сегодня президент подписал закон о продаже лекарств через передвижные аптечные пункты. С предстоящего сентября они будут посещать населенные пункты, где нет стационарных аптек. В российском МИДе допустили возможность охраны торгового флота в Балтийском море с помощью военных кораблей. В беседе с РИА Новости дипломаты заявили, что Россия будет использовать все средства для свободного судоходства. Ранее в Кремле сообщили, что наша страна может защищать свои интересы, в особенности, если ранее был нанесен ущерб. Такое заявление прозвучало после захода российского фрегата в Ла-Манш для сопровождения двух танкеров. Минпросвещение и Рособорнадзор установили дополнительные даты основного периода ЕГЭ. Приказ вступил в силу сегодня. 5 июня можно будет сдать русский язык, а 9 июня – математику. Дополнительные дни единого государственного экзамена ввели еще 3 года назад для выпускников приграничных регионов. Решение связано с мерами безопасности, хотя выпускники могут вместо ЕГЭ выбрать внутришкольный экзамен. Американская киноакадемия скорректировала правила вручения премии «Оскар». Новые нормы вступят в силу уже в следующем году. В частности, исполнители смогут получить несколько номинаций в одной категории, если их работы войдут в 5 лидеров по голосованию. На лучшие сценарии смогут претендовать только тексты, написанные человеком, то есть без участия искусственного интеллекта. А еще в категории «Лучший международный фильм» смогут участвовать несколько картин из одной страны. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Ну, черешенка пока не созрела. А вот, например, в Краснодарском крае официально начался самый долгожданный гастрономический сезон. На рынках появилась первая местная клубника. И у нас в Москве тоже. Правда, как-то традиционно в начале сезона бывает по цене авиалайнера. Но, в общем, это не важно. Дальше будет лучше, дальше будет гораздо дешевле. И это прекрасно. Ну что, дорогие, с праздниками. Всем большой привет. С Маевкой вас еще раз поздравляю. Как известно, на майские праздники население делится на два лагеря. Одни сажают картофель, другие сажают печень. Шутка. Главное, что мы вместе. Главное, что нам хорошо и в огороде, и в хороводе. И вообще здорово, что вы здесь на волне русского радио. Так, касаемо планов на этот музыкальный час, у нас новинка Мари Краймбрери будет. Обязательно ее дожидаемся. Пока же Согдиана. Привет всем.

2 мая на календаре. И говоря про знак зодиака, день во власти тельцов. Телец, между прочим, второй знак зодиака, символизирует рассвет жизни после начала весны. А к представителям этого знака причисляют людей, рожденных с 21 апреля по 20 мая. Такой вот стишок мне понравился. Звезд любимчик мсье телец, подражание образец, ждет, когда его желание исполнится наконец. Все желания учтены, в предсказания внесены, все идет своим порядком от весны до весны. Ну и говоря, знаете, что телец, главный его девиз: что мое, то мое, что твое, то тоже мое. Ну а после тельцов уж и близнецы скоро. Мой сорокинский знак, поэтому так, обратил внимание. Подруга детства, кстати, тоже телец. Всем тельцам большой привет, ваше время, а настроение совместное на русском.

0: Русское радио. Все будет хорошо. 9.9.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

же это так, словно все в кино. Кстати, сейчас на майские, ну, по 11 число в кинотеатрах страны в большом количестве идут наши российские фильмы. Среди них «Кукла», «Ждун 2», «Литвяк», «Ангелы Ладоги» и другие. Вот хочу остановиться поподробнее на фильме «Ждун 2». Примечательно, что там снимается Александр Рева. А это всегда смешно, это всегда интересно. Хочу уже сходить на «Ждуна». Значит, сюжет такой, друзья. Семейный фильм в жанре комедии и фэнтези вышел в конце апреля. Продолжение истории об инопланетянине Ждуне и его дружбе с мальчиком Никитой. События происходят после финала первой части, где Ждун помог семье Никиты и улетел на свою планету. Во второй части он возвращается на Землю, чтобы предупредить Никиту, отдыхающим в летнем лагере, о надвигающейся опасности. Злодеи из космоса планируют вторжение на планету, что грозит землянам. Короче говоря, время есть. Идем в кино на хорошие, семейные, добрые, смешные фильмы. Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: 90% семейной жизни – это кричать «Что?» из разных концов квартиры. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Отдыхаем, наслаждаемся, слушаем песни на русском радио и временно забываем, кто потом будет этот мангал отмывать, правда? Ну и вообще, майские — это когда шашлык лечит все. И авитаминоз, и совесть за то, что не работаешь. Кто-то скажет, а вообще сколько можно есть? Сколько можно говорить про шашлык? Ну я скажу так, мы не обидаемся, мы много про шашлык не говорим. Мы просто наедаемся витамином М. Мясо, май, мангал, музыка русского радио. Этим майским вечером ее еще очень много. Оставайтесь.
1: Артем Сорокин на русском радио.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин предложит уточнить федеральный бюджет на ближайшие 3 года без поправок в закон. Однако, как заявил глава ведомства Антон Силуанов, нужно обратиться к парламенту. В рамках полномочий правительства можно с депутатами и сенаторами скорректировать основные параметры бюджета в расходной части. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета за 3 месяца превысил годовой план. В Минфине это объяснили опережающим финансированием расходов. В Госдуме предложили освободить пенсионеров от прямой платы за подключение газа. Обращение направили в Минэнерго. Хотят, чтобы энергетические компании не брали с пожилых граждан деньги за технологическое присоединение к газораспределительным сетям. Сейчас пенсионеры имеют право на компенсацию расходов за подключение. Однако, как пишет РИА Новости, сначала надо заплатить, а уже потом обращаться за возмещением. Папа Римский Лев XIV принял прошение об отставке главы католиков России. 65-летний архиепископ Павел Пеце обратился с такой просьбой по состоянию здоровья. Апостольским администратором временно назначили вспомогательного епископа Николая Дубинина. Павел Пеце родом из Италии, он жил и трудился в Сибири, в Санкт-Петербурге. На кафедру архиепархии Божьей Матери в Москве был назначен 19 лет назад. Первая майская гроза грянет в Москве в предстоящий вторник. В гидрометцентре заявили, что, несмотря на это, температура воздуха в этот день достигнет 25 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ранее в центре ФОБОС сообщили, что несколько дней подряд с воскресенья температура в столице будет переваливать за отметку плюс 20 градусов. Ожидается, что метеорологическое лето наступит 26 мая. На этом пока все. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. А очень, кстати говоря, символично, друзья. Вот вчера был день труда, а сегодня мой любимый праздник. Сегодня международный день ничего не делания. Вот это по-нашему. А то день труда, понимаешь, мир труд май, понимаешь? Какой мир труд май? Мангал, квас, гамак. Вот, вот что наше. В такую погоду самое то. Ничего не делать, когда и погода, и праздник идеально совпали. Скажу более. Мне лень отмечать день ничего не делания. Лень. Так что с праздником, дорогие. Главная его идея, ну, конечно, напомнить, что постоянная занятость ведет к эмоциональному выгоранию и проблемам со здоровьем. Это Русское радио. Начинаем с градусов. Субтитры

И как эту маевку встречал или встречает Сергей Вячеславович Лазарев. А вот, например, одну из прошлых маевок Сергей проводил в Турции вместе с детьми, сыном Никиты и дочкой Анны. Я почитал, как это было. Вообще, Сергей Лазарев объяснил это необходимостью перезагрузиться после 3 месяцев гастролей и участия в шоу. Погода в Турции оказалась комфортной, дети купались, он наслаждался солнцем. Семья арендовала виллу с личным бассейном, где купались дети. Кроме этого, они много времени провели в местном аквапарке. Ну и в целом понятно, почему Сергей Лазарев так сделал. Скучает по детям во время гастролей, поэтому в совместных поездках старается проводить с ними как можно больше времени. Ну и правильно, хороший папка взял Никиту, взял Аню и поехал к морю. Море зовет! Фабрика на русском.

Гармония на майских, друзья. Это когда отдыхаешь ровно столько, чтобы забыть пароль от рабочей почты, но вспомнить, где лежит лопата на даче. Это когда сосед сверху сверлит ровно в перерыве между любимыми передачами, а не в 7 утра под песню www.leningrad spb.ru. Что такое гармония на майских? Это когда шашлык прожарился равномерно, а не сгорел снаружи и не остался сырым внутри. Ну и в целом это когда ты все успел сделать и поесть, и посадить, и полежать, и послушать русское радио. Стас Пьеха, 2027 в столице.

0: Хит на русском радио.
1: Новая песня на русском.
2: Любовь отныне наша.
3: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

Зеленеет месяц май. Громче русское включай. Отдыхаем. Русское радио.

хоть Валерия и романтичная, особо женственная, а все-таки, наблюдая за соцсетями, Валерия, знаете, не оставляет впечатления, друзья, что она очень любит над Иосифом, Пригожиным мужем своим, то поюморить, то пошутить, то поприкалываться. И знаете, что я скажу, друзья? Вот мы на майские с вами собираемся и можем начать обижаться чего-то там, не знаю, ссориться. А я считаю так, больше юмора, вот любую конфликтную ситуацию внутри себя попытаться перевести в сторону юмора, и вдруг что-то поменяется.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент подписал закон о наказании за продажу нелегальной табачной продукции. Размер штрафа зависит от количества единиц товара, проданных за один день в одном магазине. Например, если продавали продукцию с истекшим сроком годности, то индивидуальные предприниматели должны будут заплатить 10 тысяч рублей за каждую просроченную единицу, а юрлица вдвое больше. Ответственность предусмотрена и для продавцов, которые не зарегистрировались в системе мониторинга. В Госдуме предложили закрепить в законодательстве оплату труда наставников здравоохранения. Газета «Коммерсант» узнала, что обращение направили в Минздрав. Все медицинские вузы и колледжи теперь обязаны трудоустраивать выпускников-бюджетников, а в каждой больнице закреплять за ними опытных коллег. Но наставничество оплачивается по решению медорганизации, то есть правило о вознаграждении не закреплено даже в приказе Минздрава. Объединенные Арабские Эмираты полностью открыли воздушное пространство. Там сняли введенные ранее ограничения на полеты. Местные власти заявили, что сохраняется режим регулярного контроля неба для обеспечения безопасности. Арабские Эмираты перестали пускать самолеты после начала операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. Сейчас действует перемирие. Американские власти продлили режим прекращения огня до завершения переговоров. Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» сократил отставание в полуфинале с «Авангардом». Ярославский хоккейный клуб победил в пятом матче. Теперь счет серии до четырех побед стал 3-2 в пользу омской команды. Шестая встреча состоится в понедельник. В регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в западной конференции, «Авангард» стал вторым на Востоке. Но в другой полуфинальной серии «Акбарс» побеждает «Металлург» со счетом 3-1. Пятый матч пройдет завтра. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну что, мечтатели, о чем мы мечтаем вечером 2 мая? А я думаю так, о метеостабильности, чтобы завтрашний термометр не решил, что он спидометр Формулы-1. Мечтаем мы с вами о хорошей погоде, о кроссовках, о кедах, о туфлях, о ботильонах, о том, чтобы наконец-то можно было выйти налегке, чтобы хорошая погода продержалась, ну вот как минимум по конец майских праздников, а как максимум вот прям со 2 мая, потом же лето и, в общем, до 31 августа. Вот чтобы все это время была хорошая, идеальная погода. Мечтаем о маевке без экстрима, чтобы можно было пожарить мясо не в шапке-ушанке, а в футболке, ну пусть и с длинным рукавом. Ну и чтобы вот вся эта весна стала началом чего-то хорошего. Всем нам майского оптимизма. Оптимизма на раз, два, три.

ничего я понял. В адрес чего Николай Басков любит говорить «ты неотразима»? Покопался тут в истории басковских маёвок. Ну вот, например, в 2013 году Николай Басков провел Первомай за рыбалкой на Камчатке 13 лет назад. Певец тогда разместил в соцсетях фото с большим уловом и прокомментировал его так. Уха будет отменно. Я думаю, ну хорошо, а что в прошлом году? А вот в прошлом году, например, Николай Басков оказался на маёвку в Иркутске в связи с работой. После он не смог улететь в Москву из-за задержки рейса. Вместо этого он отправился в Листвянку. Это поселок на берегу Байкала. Там Николай Басков посетил, опять же, рыбный рынок. Из чего мы делаем вывод, что Николай Басков очень любит рыбу. Остался в восторге от местных деликатесов. Он тогда купил сига, голомянку, другие продукты. А в соцсетях поделился видеозаписью, где сказал так. «Я на рынке не был несколько лет. Посмотрите, чего тут только нет. Вау, как интересно. Боже мой, какая рыба. Сейчас все куплю», сказал тогда Николай Басков. Вот, вот, теперь я понимаю, лучший способ маёвки для Николая Баскова – это рыбалка. А мы все шашлыки, шашлыки.

0: радио вместе с вами. Хорошие маевки. Вот сижу и думаю, друзья, какие лозунги подойдут еще на маевку, кроме там «Мир, труд, май» и все такое. Ну, например, так. «Мы пережили снег, теперь съедим шашлык». «Меньше слов, больше мяса. Лежим, едим, никуда не бежим. План на день». Гори, мангал, гори! Не буди во мне дачника, пока я не доем. Хорошие, хорошие, мне кажется, лозунги, слоганы, ну и так далее. А еще, конечно, весна, май, новинки на русском радио. У нас каждый час какая-то новая песня есть. Вот, например, минут через 10 свежая история Дмитрия Колдуна. Если вы думали, что, ну, некуда дальше по энергетике, уж поверьте, Дмитрий Колдун-то минут через 10 точно всех затанцует. Пока же Авраам Руссо.
1: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

Душа поет, в руках шампур, дресс-код на даче, от кутюр. Русское радио. Отдыхаем.

0: Новая песня на русском. Музыка моя, это ты,
1: в сердце про тебя хиты. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

Слушали мы с вами Русское радио, слушали, и знаете, душа требует, вот я люблю такие моменты в эфире, в нашем плейлисте, максимально неожиданные песни душа требует, обожаю. И, конечно, максимально ожидаемых моментов из таких в следующем часе, конечно же, стол заказов Русского радио, а из максимально неожиданных песен вот прямо сейчас Юрий Антонов, «Доченька». Я Артем Сорокин, это Русское радио, с праздником!

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент разрешил таможенникам сбивать беспилотники для защиты своих объектов. Согласно подписанному закону, сотрудники таможни смогут подавлять сигналы дистанционного управления, а также повреждать и уничтожать дроны. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах, в том числе воздушных, подводных, надводных и наземных. Порядок защиты и перечень уполномоченных должностных лиц определит таможенная служба. В России изменились правила снятия с регистрационного учета. Теперь лишить человека прописки можно только по решению суда. Это если регистрация признается фиктивной. Раньше такие вопросы могли решаться после внутренней проверки. Новые правила распространяются как на самих граждан, так и на собственников жилья, которые оформляют так называемую бумажную прописку, когда человек числится по адресу, но там не проживает. Депутаты предложили провести масштабную реформу школьного питания. Предполагается, что регионы смогут создавать госпредприятия, которые будут поставлять продукты. Газета «Известия» пишет, что Госдума рассмотрит такой законопроект по инициативе ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга. Сейчас около 60% школ имеют собственные пищеблоки, остальные пользуются услугами сторонних организаций. Переход на единую модель позволит сократить расходы на закупку продуктов на 10-15% за счет оптовых контрактов и логистики. «Зенит» вновь возглавил турнирную таблицу в российской премьер-лиге. В 28-м туре петербургский футбольный клуб на выезде победил ЦСКА со счетом 3-1, а теперь на 2 очка опережает «Краснодар». Хотя краснодарцы в нынешнем туре пока не играли, завтра состоится матч с «Акроном». Также сегодня «Рубин» победил «Балтику» 1-0, Ростов обыграл махачкалинское «Динамо» 2-1. До завершения чемпионата осталось 2 тура. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Артем Сорокин.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну все, друзья, хватит моих мыслей в эфире. Давайте уже посмотрим и послушаем ваши мысли. Стол заказов на русском радио – это время ваше, ваших мыслей, ваших приветов, ваших пожеланий, поздравлений. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. Этот стол заказов для вас, для вашего настроения, ну и, конечно, лучшие любимые песни. Здесь я, Артем Сорокин. Начинает Кристина. Здравствуйте, любимое русское радио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения самую прекрасную девушку. Викторию Верицуну из Тюмени. Кристина написала, спасибо большое. Екатерина на связи, привет, любимое русское радио. Мы с друзьями жарим шашлык. Наконец-то дорвались. Привет моей любимой Жабе, ее мужу Олегу Карцеву и моему любимому Максиму Пинчукову. Вчера, пока все жарили шашлыки и кайфовали, мы работали, а сегодня мы отдыхаем. Ура! Наконец-то. Екатерина, я очень рад, что вы уже наконец-то здесь. Марина пишет, передаю привет всем ведущим русского радио. Спасибо за ваш труд, спасибо, что всегда поднимайте нам настроение. Артем, была очень рада вас сегодня видеть. Это правда. Марина была недалеко от нашего здания русского радио. Марина тоже с удовольствием рад был вас видеть. Добрый вечер, русское радио. Со 2 мая пусть удача всегда будет с вами. Передайте привет подруге Карнавской Светлане, ее Юре, снохе Светлане Маликовым Волжский, племяшке Маликовой Александре, ее мужу Чихинхану, Питер. С уважением, Наташа и любимый Володя. Начинаем. Стол заказов.

0: Русского радио.
1: Но вот когда я вижу такие сообщения, хочется иногда переименовать Русское радио в Белорусское радио. Ну вот, например, привет, Русское радио, привет из Беларуси, город Чериков, моим лучшим подругам Катюше и Кристине. Ну вот, на 5 секунд Русское радио стало белорусским радио. Всем жителям поселка Федотово большой привет от Калягина Александра. Ну и, конечно, хочу поздравить всех радиослушателей с наступившими майскими праздниками. Всем удачи, здоровья, добра. Все будет хорошо. Русское радио, здравствуйте. Валерия пишет. Сидим с супругом у костра, слушаем Русское радио. Передайте моему мужу Лепешкину Дмитрию, что я его очень сильно люблю. И хочу быть всегда рядом с ним, его любимая Валера. Она же Валерия. Какое романтическое сообщение.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но если вы думали, что стол заказов слушают только люди, вы ошибаетесь. Друзья, собаки тоже слушают. Вот, например, всемогущая Бяка написала. Это такое имя. Привет всем собачникам с площадки на Садовом от админа. Здорово, здорово. Всем собакам привет, всем хозяевам тоже. Татьяна пишет: с днем рождения, Артем. Мы тебя очень любим. Это не я, у меня день рождения сегодня. Ну, значит, у какого-то Артема день рождения. Тезка, тоже поздравляю. Андрей пишет: дорогой русский радио, хочу поздравить своего сына Тишкина Александра с днем рождения. Я его люблю больше своей жизни. У него 4 сына и любимая жена Ольга. Алекс Степанов на связи. Добрый вечер. Передаю привет своей любимой девушке Кирсановой Екатерине, которая сидит рядом в машине. Возвращаемся с Москвы, гуляли. Я ее очень люблю, обожаю. Она у меня самая лучшая. Поставьте песенку про любовь. С удовольствием поставим. Добрый вечер, Дмитрий пишет. Передайте привет моему любимому... Передайте привет... это пишет жена. Передайте привет любимому мужу. И скажите огромное спасибо, что он собирает для меня кухонный гарнитур.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Я с удовольствием напомню наш номер, куда можно писать в наши мессенджеры. +7 916 003 105.7. Это Русское радио. Я Артем Сорокин. Читаю ваши приветы. Катюша пишет: привет с города Острова. Передайте привет моему любимому мужу Роману. Я очень сильно тебя люблю. Жена Катюша. Вероника Фоминых: добрый вечер, Русское радио. Привет из Ставропольского края. Привет маме, брату, папе Леше. Опять погода портится, пишет Вероника. Желаю хорошей ночи. Привет от Ники. Ника, желаю, чтобы это была такая видимость, чтобы завтра утром все было нормально. Ну, такой легкий щелчок. Привет, любимое Русское радио. Мариночка пишет: передайте привет моему любимому мужу Феде. Спасибо, любимый, за вкусный шашлык. Как будто стихотворение начинается. Спасибо, любимый, за вкусный шашлык. Сегодня я вообще тебе хочу сказать спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Люблю, твоя жена Мариночка. Артем, привет. Людмила пишет: хорошего настроения, классной музыки. Сегодня у моей подруги Светланы Оргиной день рождения. Любви, семейного благополучия, божьих благословений. Она поет в церковном хоре. Огромный привет передает меня, ночному музыкальному диджею Дмитрию Лебедеву. С любовью, всегда ваша Людмила. Ну что, стол заказов еще пока продолжается. Есть еще немного времени. Пишите в продолжении «Маша Вебер».

Русское радио написал однофамилец Александр Сорокин. Русское радио, поздравьте замечательного человека, проживающего в Москве, Данилова Александра Викторовича, от всей души и сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе самого лучшего, доброго здоровья, оптимистичного, радостного настроения, долгих лет счастливой, интересной жизни. Пусть в твоем доме всегда будет мир, любовь, бесконечное счастье, достойное благополучие. Пусть твои друзья, родные и близкие, и родные люди, мама Лидия Ивановна и папа Виктор Петрович, постоянно окружают тебя заботой и вниманием. Береги своих родителей. Желаем тебе удачи, много радостных событий, успехов. Береги себя и здоровья. Обнимаем, шлем крымский морской бриз. С уважением, семья Сорокиных, Александр и Людмила Владимировна. Партенит. Благодарю за озвучку. Артем и Русское радио. Наталья пишет, можете, пожалуйста, зачитать сообщение, пока мы еще едем. Поздравьте мою любимую подругу Катюшу Николаеву с днем рождения. Пусть будет счастлива и здорова. Мы ее все очень любим. Катюша, ты лучше оставайся такой же потрясающей, от Наталишки и девочек. Ну, надеюсь, услышали. Полчаса назад пришло сообщение, только сейчас заметил. Анна Пинчук. Хочу поздравить своих родителей Юлию и Вадима Камневых. У них сегодня свадьба. 34 года совместной жизни. Любите, цените друг друга. Огромное спасибо, что вы наши родители. Мы вас очень любим, ваши детки. Привет, Русское радио. Передайте привет нашей подружке Ире Логашовой из Москвы. Не грусти, все будет хорошо. Подружки из Питера поддерживают. Надежда Новикова. Передайте привет Сашке, фуд-фотографу из Германии. Бросай пульт от приставки, пошли кушать. Твоя Надюся. Стол заказов. Еще немножко есть времени.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сообщение от Алекса. Привет, Артем. Ты подкинул тему для сообщения. Теперь ты на минутку, русское радио на минутку стало баварским радио. Ну, потому что сообщение из Баварии. Всем слушателям и друзьям, пишет Алекс, и знакомым хорошо оттюленить выходные и не быть как телец. Твое — это тоже мое. Ну, это я сегодня говорил о том, что у тельцов такой девиз. Твое — это тоже мое. Ну, или как мне нравится фраза. Мои деньги — это мои деньги. Твои деньги — это наши деньги. Я вот тоже телец, пишет Алекс, но мой девиз – Бог велел делиться. Спасибо, Артем, твой субботний эфир, субботний вечер – это отдых. Сообщение от Алекса, Алисоньки, Котиков, Михея и Мирона. Ну, еще раз хочу сказать спасибо Алексу за то, что он недавно прислал коробку конфет на русское радио. Ящик. Артур пишет: «Всем привет, передайте привет моей любимой Александре из Элисты. Добрый вечер, русское радио. Передайте огромный привет любимому мужу Александру, дорогим друзьям Елене и Карлу. Желаю нам и всем слушателям солнечной весны, мира, добра. Татьяна Володина. Хочу поздравить мужа Диму Бондаренко с 40-летием и пожелать ему всего самого лучшего. Пусть он знает, что его любит его сын Бенедикт Андриан и жена Люцина. Здравствуйте, передайте привет двум Артемам от Максона. Жду их не дождусь. Пожалуйста. Здравствуйте, Русское радио. Привет моему любимому человеку Артуру из Бангладеш. Пламенный привет из Башкирии. Артур, ты самое дорогое, что у меня есть. Мысленно обнимаю тебя. Посылаю тебе миллион воздушных поцелуев. Я тебя люблю, безмерно скучаю, обнимаю, твоя Флюза». Все, друзья, стол заказов здесь уже окончен на данный момент, а прямо сейчас лучшие песни.
0: Артем Сорокин.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент подписал закон о передвижных аптеках. Эксперимент начнется в сентябре, продлится 3 года. Продавать лекарства таким способом можно будет лишь в населенных пунктах, где нет стационарных аптек или медицинских организаций с фармацевтами. В передвижных аптеках нельзя будет купить препараты с наркотическими и психотропными веществами, а также сильнодействующие лекарства. В Минздраве заявили, что уже 11 регионов готовы к участию в эксперименте. В Рособорнадзоре пообещали, что устный экзамен по истории для 9-классников не будет очень сложным. В ведомстве объяснили ТАСС, что главная задача – сформировать интерес к предмету и желание его знать. Отметили, что сложности не должно возникнуть на начальном этапе. Сейчас модель нового и обязательного экзамена обсуждается. Внедрить его планируют не раньше 2028 года, предположительно, в феврале. Кадровый резерв в России за 5 лет сократился почти вдвое. Это граждане, которые не работают, но готовы выйти на рынок труда. Среди них студенты, пенсионеры, женщины в декрете, люди с инвалидностью и временно незанятые. Таких оказалось меньше 4,5 миллионов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата и Роструда. Причиной спада стали демография и высокий спрос на работников. Кроме этого, многие устраиваются на оборонные предприятия, где зарплаты выше средних. Россиянин решил проплыть на сабборде 4000 километров от Читы до Охотского моря. Путь Юрия Скоробогатова будет проходить по рекам Забайкалья, Амурской области и Хабаровского края. Путешественник планирует завершить экспедицию до ноября. За первый день он преодолел свыше 30 километров. В прошлом году Скоробогатов прошел на сабборде больше 1000 километров от Забайкальского края до Байкала. На этом пока все. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости на русском. Артем Сорокин на русском радио.
2: Про что мы только сегодня с вами не говорили, друзья? А вот о чем говорить, когда говорить уже больше не о чем? Когда все надоедает? Ну, конечно, про котиков. Давайте что-нибудь прикольное расскажу про котиков. Прочитал недавно, в Москве живет котик, который путешествует по городу вместе со своим хозяином. Они вместе ходят в кофейни, в магазины, передвигаются на моноколесе. И вот на этой фотографии к этому посту в соцсетях котик сидит на плече у хозяина. По-моему, просто прогулки с животными вышли на какой-то новый уровень. Как увидел фотографию, сразу вспомнил бременских музыкантов. Однако возникло 2 вопроса. А кота вообще спросили? Может быть, он хочет лежать на кровати и кино смотреть, а не вот это все. Ну и где наполнитель кошачий? Он что, в капюшоне у хозяина насыпан? Ну, в общем, вопросы есть. Надо пригласить на русское радио этого человека с котиком и поговорить. Вам с праздником и хорошего настроения. Это русское радио.
3: Идите.

Хочется остаться здесь, в мае, в весне. Но почему не круглый год май, правда, друзья? Хочется задержаться в этой зеленой тишине, где каждая веточка дышит свежестью. Остаться, чтобы смотреть, как распускаются листья, слушать, как жучит ручей где-то во враге и чувствовать, как внутри прорастает что-то такое живое, живое, весеннее. А всем хорошей весны и наступающего уже через месяц лета. Да, не будем забывать об этом, через месяц лета. Не знаю, эта фраза звучит как какое-то заклинание из Гарри Поттера. Невероятно. Через месяц лета. Я не могу поверить.

0: люби.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет, это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

Ну, во-первых, что-то мне подсказывает, что солнышко всходит на регулярной основе, но, видимо, у солнца есть такая же привычка, как у нас, когда ему хочется подольше попотягиваться, не вставать в полную силу. Наверное, все-таки плотные шторки задергивают. Оттого в Москве и определенное количество солнечных дней. Да, я зашел в интернет посмотреть, что у нас там с солнечными днями, и обнаружил, что там даже есть, ну, рейтинг, не рейтинг, я бы сказал, даже скорее соцопрос неба. 98 солнечных дней было в 2020 году, в 2021 – 119, в 2022

0: втором 105, ну, в общем, я думаю, что дальше совсем не лучше. Маловато будет, поэтому я вам очень рекомендую, раз уж удалось договориться непосредственно с солнышком, чтобы на эти майские праздники оно нас баловало, то, конечно же, используйте это по полной и радуйте потом всех дачным загаром. Ну, или не знаю, что вы там запланировали. Наверняка на природу выберутся многие, ибо же действительно в ближайшее время температура просто сногсшибательная. А дальше, как вы понимаете, может быть по-разному. Поэтому отличных вам выходных и, безусловно, чтобы все у нас было хорошо в любую погоду.
1: На русском радио.
2: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Значит, говорите, такой себе Крылов. Я полагаю, что по нынешним временам таких себе Крылов предостаточно. Вообще, с появлением интернет-публикаций таких себе писателей стало огромнейшее количество. Да, графомания в цвете. Но, с другой стороны, у нас всегда есть ассортимент. Можно читать, можно не читать. Это как копать или не копать. Хотя, с другой стороны, как в мае не копать. Даже в отсутствие дачи, всякие волонтерские работы по озеленению планетки. Почему нет посадить деревце? Это красота. В конце концов, это наш с вами кислород, которым мы дышим. Это не означает, что по весне нужно прижаться губами к листику, и так, стало быть, дышится лучше. Нет, так это не работает совершенно точно. Поэтому очень и очень не рекомендую. А во всем остальном, дышать полной грудью никто нам не запрещает. Что касательно непосредственно вдохов и выдохов в листик, я полагаю, это, конечно, про здоровье, но скорее про ментальное. Если вдруг хочется и впрямь сумасшествием, то лучше, конечно, на любовной основе. Это, по крайней мере, очень и очень приятно для организма. Люби меня, люби, от этой мошенники прямо сейчас на волне Русского радио. А дальше новиночка от Анны Семенович, если станет грустно. Конечно, с Русским радио такое невозможно, но если вы уже в грустном состоянии к нам подключились, обязательно поправим. Добрейшего всем, и все у нас будет хорошо.
1: На Русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
0: Русский.

0: И то сказать, так себе мероприятие. Даже если очень долго плавать, все равно порядочного водоема не случится. Что касательно реки, которая уже образовалась вне нашего с вами непосредственного участия, то не факт, что всего два берега. Бывают иногда любовные треугольники, особенно если эта река не в полном своем размахе, а, скажем, какие-нибудь притоки, да, где-то в середине бывают такие островки. Я, кстати говоря, в подобных местах бывал, купался, знаете ли, и там можно вполне себе стоять, и я один раз это осуществил, и тут меня за ногу цапнул жук. Собственно, чем это все чревато, я думаю, что каждый из вас полагает, вряд ли кто-то представил, что я потом два часа нырял, чтобы найти обидчика. Нет, я скорее понял, что, кажется, я нарушил чье-то личное пространство. Мало ли, вдруг он на своем мокром диване там лежал и газету читал, тоже отсыревшую, а я ему помешал. В общем, максимально, конечно же, нужно относиться друг к другу, безусловно, соблюдая какие-то личные границы. Но, с другой стороны, если вы влюблены, здесь уже все границы рушатся. Да, максимум контакта, приобнимите, может быть, даже лобызните за меня человека, которого вы выбрали в своей жизни в качестве спутника, и пусть у нас у всех все будет хорошо. Если у вас еще не второй половинки, я желаю, чтобы этой весной вы ее нашли. Чтоб прям как Скрудж Макдак сидели дома и сокровища перебирали. Мне кажется, это тот самый случай, когда не возбраняется. Мэри Гу буквально через пару секунд. Дискотека аварии Кристина Арбакайте. Совместное творчество и прогноз погоды. Кстати, он у нас отличный на ближайшие дни. Сергей Лазарев появится и Дмитрий Маликов тоже очень скоро. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Я с удовольствием приветствую всех. И да, обещаю до 8 утра быть с вами. Конечно же, компания «Между песнями». Не буду перебирать русское радио без музыки. Ну что это?
1: На русском радио.

0: Ну, если честно, против таких двух одиночеств я не имею ничего против. То есть я на бережку, наверняка с песочком, может быть, даже с камушком, но таким приятным, гладеньким в шезлонге или, скажем, на топчанчике, да бог с ним, даже на пенечке. Главное, чтобы он в длину был где-нибудь 1,80 м минимум. Тогда мне было бы уютно и одинокое солнышко прямо на меня. Красотища! Где еще такое можно представить, как не в фантазиях, если до вашего отпуска еще далеко. Если довольно близко, то я вполне полагаю, что в скором времени вы сможете нечто подобное на себе испытать. Хотя синоптики говорят, что где-то к 26 мая только наше календарное преобразится в настоящее лето. Но будем надеяться, что они и в этот раз ошибаются. По крайней мере, на майских праздниках погода шепчет. Солнышко будет за 20 температуры воздуха. Красотища! И если вам, как нам, не приспичило поработать, то, соответственно, отдохнете по полной и еще и пигмент получите. Солнышко, мы на вас рассчитываем. 1:33 на наших раскрадийных. Лобзание от Цикдианы. Дальше метка от гостей из будущего. И Митя Фомин со своими полутонами. Не то, не сё. Кто-то, возможно, скажет ни рыб, ни мясо, но это наверняка было бы грубовато. Хотя и очень-очень по-народному. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Всем-всем категорически привет. Я полагаю, что все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Ну, я полагаю, что вам говорить в бит вместе с Ханной совершенно точно не обязательно. Самое главное, чтобы информация была и привлекательной, и, конечно же, пригодилась бы. Стол заказов русского радио буквально через 15 минут здесь же на русском соответственно. Прямо сейчас можно и нужно отправлять ваше сообщение 8-916-003-105-7. Это для ваших любимых мессенджеров. Используйте любой, обязательно найдемся. Конечно же, соцсети ВКонтакте и в Одноклассниках, официальные сообщества русского радио к вашим услугам. Новички, мало ли, может быть, и свежеподтянувшихся кто-то меня слышит, здесь ничего не просим, всем делимся. Песни обязательно подтянутся, какими они будут, даже я сейчас не знаю. Самое главное, что все у нас на русском радио замечательно, и музыка, само собой, разумеется, также. А вот приветы, поздравления, пожелания, признание в любви в любую точку планеты, это, безусловно, все в ваших силах. Самое главное, не затягивайте время, тогда, конечно же, попадем в рамки мероприятия и все успеем. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Где бы ни оставили свое сообщение, не забывайте прямо в тексте подписаться. Нет ничего сложного. Всем еще раз большущий привет и желаю вам, конечно, удачи в отправке сообщений. Обязательно, как уже и сказал, найдемся. И все у нас, конечно же, получится. До следующего музыкального часа. Там и услышимся. В столе заказов.
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться лечением и красотой кожи в клинике на Комарова. Лечение купероза, розация, пигментация, гиперкератоза. Лечение рубцов, шрамов, стрий. Удаление родинок и папиллом. Избавление от татуажа, перманента и татуировок. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать.
3: Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: По количеству селфи в лифте снова победил лифтер.
0: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке 243 15 55.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ногам имеется у нас некоторое количество времени. Почти целый часик выдан под ваши приветы, поздравления, пожелания, признания в любви. Не знаю, лапзани хотите отправить, например, из Москвы в какую-то точку планеты, до которой просто не дотянуться ни так, ни транспортом. В общем, все в ваших силах. Самое главное, не забывайте подписываться и, конечно, напишите, кому именно вы отправляете сообщение. Я имею в виду того самого человека, которому нужно передать. В противном случае он же не будет знать, что все это прекрасное именно ему. А во всем остальном время не затягивайте, и все обязательно получится. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Всем шлю большой привет. И еще раз по нашим координатам 8-916-003-105-7 для вашего любимого мессенджера, какой угодно. Найдемся абсолютно точно. И соцсети ВКонтакте и в Одноклассниках тоже все к вашим услугам. Официальные сообщества Русского радио ждут вас. Дима, майский привет и весеннего эфира. Спасибо, Ленок, вам тоже и того, и другого. Эфир же у нас общий. Ну и май у нас, безусловно, московский тоже один. Отдыхайте как следует, рад вас видеть. Есть такое сообщение. Ой, в гости можно приехать, даже всей семьей, море рядом. Спасибо большое, Испания, Светлана. Я вообще-то обожаю, на самом деле, Испанию. И Барселону люблю, и в Тарагоне отдыхать тоже круто. Спасибо за приглашение. И можно ли поздравить в первое воскресенье в Испании День матери? А я втройне мама. Пожалуйста, моих девочек, которые тоже мамы. И вас, и девочек ваших поздравляю с днем мам. Конечно же, пусть у вас все будет хорошо. И цветите. Конечно же, на радость себе и окружающим. Пусть День мамы вообще для всех станет прекрасным праздником, раз в Испании его масштабно отмечают. В России это, кажется, совершенно другой день, но, опять же, суть это не меняет. Мама есть мама. Это всегда святое. Вам.
0: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: Да, можно, конечно, осчастливить непосредственно оппонента пятерней, но, с другой стороны, его же можно и удивить. Добавить один палец с другой руки и дать 6. Почему нет? Наверняка никто это на повседневную не использует. А в празднике нужно что-нибудь, конечно же, отличное от обычных дней. И, в принципе, если уж так посудить, может быть, и зря советую. 6 нам ничем не поможет в данном случае. А вот комбинация цифр 8-916-003-105-7 это вполне может сработать как топливо для ваших любимых мессенджеров. Отправляйте сообщение, время не тяните. Алексей Дмитриев, вам также большущий привет, рад вас видеть. Добрейшей майской ночи, милый рулевой. Спасибо, Людмила, вам также большущий привет и поздравляю вас с майскими праздниками. Улыбок вам и тоже прекрасного настроения. Куда же без него. Привет сегодняшнему утреннему ведущему, а вернее ведущей Анна Вольская. Да, новости рулят. Как вы это узнаете, я не знаю. Мы об утренних ведущих непосредственно можем судить уже по тому, когда они приходят. О, здравствуй, новый утренний ведущий. Вот как-то так. Новый день, новая информация. А вы как-то заранее, я прям даже не знаю. Людмила, поделитесь. Приветик вам большущий. Скоро продолжу читать ваши сообщения. Еще раз, не затягиваем время. У нас всего часик на все про все. И осталось уже, конечно же, меньше.
1: Реклама на русском.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: У Rich Family Новосибирск, улица Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
4: Приморская сцена Мариинского театра представляет 20 мая комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсины. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Молчание – единственный вид золота, который женщины не признают.
7: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ага, есть у нас кое-какое время, пока его предостаточно, но смотрите-ка, я, конечно, не пробовал именно моргать, и на какой раз непосредственно больше времени уйдет, но, честно говоря, по-прежнему ситуация такова. Мы не заметим, как оно пролетит, если что-то созрело в данный момент, что-то приятное, оттуда из глубин, где мы белые и пушистые, он прямо сейчас извлекаем и отправляем. Не забывайте про подпись и, конечно, напишите точно, кому вы отправляете сообщение, чтобы мы точно передали. Екатерина Мамитко. Добрейшей ночи, Русское радио. Всем, кто работает ночью, особенно своей смене и мастеру Светлане Юрьевне, большой привет. Всем желаю веселых выходных и удачи. Несомненно, присоединяюсь, отдыхайте по полной. Ну, как я уже и говорил, если кому-то приспичило поработать, делайте это тоже в удовольствие под музыку Русского радио. Привет вам. Елена Кузнецова. Доброй ночи и огромный привет моим родным, которых я сейчас жду на вокзале в Рузаевке. Еще чуть-чуть, и будем спать в своих кроватках. Удачно вам встретить, и, конечно же, тепло. И да, под музыку Русского радио вам добраться до дома. Я не знаю, где у вас вокзал. Может быть, можно пешком дойти, может быть, придется ехать. В любом случае, с нами всегда и везде. Ну, конечно, лучше.

скорее бы уж действительно солнышко припекало, тогда уж можно было бы сказать половину черненького. Ну или поклеванного, я уж не знаю, кто что любит. По крайней мере, пигмента летом не избежать, а я люблю загорать. 2 часа и 22 минутки на наших раскрадинах. Малика Абдикадирова. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте всех своих друзей с майскими праздниками. Желаю мира, любви и радости. Я с удовольствием присоединяюсь и от своего лица, конечно же, вас также поздравляю. Отдыхайте на здоровье. Здравствуй, дорогое русское радио. Здравствуйте. Мы с Иосифом переезжаем из штата Мэриленд в штат Флорида. И сейчас едем к нашей мечте по очень долгой дороге. Как хорошо, что у нас есть вы. Передайте, пожалуйста, моему мужу Иосифу, что я его очень сильно люблю. И с ним пойду хоть в разведку, хоть поеду на край света. Ну, мягко говоря, Флорида, конечно, не край света. Чего ж драматизировать-то? Но то, что вы любите друг друга, по-моему, это кайф. Хорошей вам дороги. Не знаю уж, какие присказки есть у вас. Ну, на всякий случай, как у нас с водителями. И шишавенько, и ни гвоздя, ни жезла.

Заглянул в телефон, как физический носитель, вижу там сообщения, которых я не вижу здесь. Почему? Не понимаю. Все обновляется, все приходит. Каким образом, какой глубины почты там отправлено? Сейчас буду разбираться. Может быть, это вообще в каких-то сообщениях. Но мне кажется, гораздо проще воспользоваться номером 8-916-003-105-7. В конце концов, любимых мессенджеров просто 100-500. Любой используйте, все придет сюда. У нас все подключено. И, конечно же, все включено также в соцсетях. Официальные сообщества Русского радио ожидают ваших сообщений ВКонтакте и в Одноклассниках. Все также можно оставить. Не забывайте про подпись прямо в тексте. И все будет хорошо. Обязательно найдемся. Я внимательный товарищ. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Рада вас слышать в эфире. Это взаимно. Передаю большой привет всем слушателям, всем родным и знакомым. Всем желаю добра, мира, солнышка в душе. И на улице, конечно же, также. Хорошо провести этот день. И большой привет моим подружкам Рите, Ире, Тане. Девчонки, приезжайте в гости, всегда рады вам. И легкого вам эфира. Спасибо большое, Татьяна. Вам также большущий привет. Рад вас видеть. Доброй ночи, Русское радио. Всем привет, мира и любви. Алла Орлова написала из Приморья. Аллочка, и вам большой привет. И всему Приморью, безусловно, от меня также. Отдыхайте себе на здоровье под музыку Русского.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

Я тут вижу стихотворную форму. Ну, я, конечно, попробую. Андрей Дегтярев написал. Кстати, привет вам сразу. Я так полагаю, что сегодня праздник у слесаря, да? Какой-то профессиональный, поскольку стихотворение с этого и начинается. Слесарь, слесарь, ты наш герой. Тепло трассы держишь под рукой. Пусть в домах теплом, пусть вода идет. Твоя работа людям комфорт несет. Да, совершенно точно, все так и есть. И так себе работа несет людям дискомфорт. И еще какой? Вы, я так понимаю, как раз-таки из профессионалов, у которых не как у Хоботова, в руках все работает, а не горит. Приветик вам большущий. 3 мая, день рождения, ягодный юбилей у Натали Величко. Все мы, королевы, ее поздравляем. Сияй! Я с удовольствием присоединяюсь. Пусть в вашей жизни все будет хорошо. С праздником вас личным и в целом всех с праздником общим. Майские у нас продолжаются, поэтому отдыхайте как следует. Где бы вы ни находились, в Санкт-Петербургу в данный момент огромный привет. Машенька, вам привет, рад вас видеть. Пусть у всех все будет хорошо. И хотя про лето пока еще рановато, ну, группа Hi-Fi все равно на эту тему выступит. А мы будем надеяться, что у нас май еще впереди. Все-таки весна, и она нам подарит немало приятных моментов. Стол заказов продолжается. Жду ваших сообщений. Время есть.

Ну, конечно же, это Настя, и песня называлась «Топит». Благаю, что отопление уже во всех городах героев вещания русского радио отключили. Что, конечно, красота, когда за окном сильно теплее. Потому что какое-то время назад многие еще жаловались, мол, ну что это? Запекают нас, что ли, в домашних условиях? 2 часа и 40 минут на наших русскородийных. Я полагаю, что наши с вами возможности сильно отличаются от начала стола заказов. Сейчас, я бы сказал, это уже в категории судорога, но, с другой стороны, успеть все равно можно. 8-916-003-105-7, номер для ваших любимых мессенджеров. Отправляйте, все читаем, про подпись не забудьте. И соцсети ВКонтакте и в Одноклассниках тоже. Людмила пишет: «Дима, привет! Мы с внуком отдыхаем. У нас утро, город свободный, Амурская область. Хотим веселиться и для всех песню». Ну, песня у нас, как известно, в столе заказов не просим, они вообще никого не слушают. Как дети малые, серьезно. Сами подтягиваются и радуют нас своим присутствием. А вам с вашим внучком большущий привет. Гордо свободный от меня персоналочка, да и всей Амурской области. Почему нет? И вам, безусловно. Отдыхайте под музыку русского, все будет хорошо. Отпусти меня, Николай Басков, Таисия Повали, вот что подтянулось.

0: Ну, наивность — это наше общечеловеческое. Почему и нет? Иногда стоит быть наивным, вот в инфантильность подать круглосуточно. Это, конечно, не стоит, особенно парням. Но не суть. Я про что? Наивен тот, кто полагает, что стол заказов бесконечен. Нет, мы сейчас, конечно, продолжаем, но одновременно и завершаем стол заказов. Еще то удовольствие читать прямо с телефона. Ну, что поделать? Шлют просто разными способами. Сейчас попробую. Доброй ночи. Спасибо за прекрасные композиции. О, всегда пожалуйста. Передаю привет своей сестренке Наташе. И поставьте, пожалуйста, для нее песню. Всем прекрасного настроения, здоровья и мирного неба над головой. Инна написала. И вот еще в следующем сообщении. Вы слишком хорошо обо мне думаете. Я тут про пенечек говорил. В длину 1,80 м. Нет, это для того, чтобы ноги не свешивались. До 1,80 м я не дотягиваю. Чуть-чуть, но все же. Правды ради, должен был отметить. Поэтому сметану, которую вы мне рекомендуете, покрывающую всю поверхность, можно сэкономить. Все, прощаюсь до следующего музыкального часа. Там между песнями услышимся. Конечно, всех с праздниками и, безусловно, чтобы все у нас у всех было хорошо. Пока.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
4: Близкий все ближе, цены ниже.
5: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу: Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
6: Красивым быть легко, только дорого.
1: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.